Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Друзья, я Валерий Семин. Рад приветствовать вас на волнах радио «Казак FM».
1: Далеко, далеко журавли полетели, оставляя поля

0: 103.1 FM в Приморско-Ахтарске. Включай!
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих

0: Одному, а в студии уже целых два человека. Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшина, которые сегодня будут ответственны за ваше настроение.
1: Доброе утро! Наши дорогие слушатели, вот как-то, знаете, так день пролетел, мы уже соскучились по вам. Так, ну что, у нас, наверное, перекличка, как всегда, по утрам, и ты даже себе не представляешь. Мы еще не обозначили, что будет у нас перекличка, а у нас уже прилетело сообщение. Доброе утро, Владивосток! Приветствует всех! Лишь четвертый день мчится, пятый день к нам постучится. Раз, два, три, четыре, пять. Будем пятницу встречать.
0: Отлично. Но раз мы понимаем, что первый написал Владивосток, мне интересно, кто первый позвонит. Давай поспорим тоже сегодня традиционно. Так, город либо станица, село позвонит первый. Как считаешь?
1: Станица.
0: Станица. Ну, тогда я за горожан. Ребята, поднажмите. Я, конечно, понимаю, что в станицах, зная ритм жизни, чуть раньше поднимаются, но горожане-то тоже. Ехал я сегодня по улицам достаточно свободно.
1: Да они еще сейчас спят, лето, пробок нет, поэтому люди спокойно еще кимарят. И даже я сегодня будильник на 20 минут позже поставила.
0: Ну посмотрим. Я-то, конечно, понимаю, что ты сейчас за станичников. Я горожан побуждаю взять и набрать номер телефона 8-928-401-2020.
1: Телефон звонит. Будешь отвечать?
0: Ну, давайте попробуем, узнаем. Доброе утро, здравствуйте. Как зовут вас? Алло.
2: Здравствуйте,
0: как зовут вас? Вы в прямом эфире. Как зовут вас?
1: Очень плохо слышно.
0: Очень плохая связь, к сожалению, не
1: очень
0: можем вывести.
1: Очень плохо слышно.
0: Ну вот попытались, пока непонятно. Пока ситуация
1: да,
0: у нас...
1: Да, пока спорная.
0: Спорная ситуация.
1: Итак, я напоминаю о том, что мы сегодня хотим поговорить с нашими радиослушателями на тему «Любимый вкус нашего детства». Mm-hmm. Вот закройте сейчас глаза на секундочку, и вот пусть всплывет именно то, что сразу приходит на ум. Это может быть все, что угодно. Запах бабушкиного пирога, какая-то, может быть, кислинка моченого яблока. Да. То, что мы с тобой любим, кстати говоря. Может, это хруст вафельного стаканчика?
0: Ну да, тот самый вкус, который мгновенно возвращает в детство, от которого и на душе тепло. И мы сегодня хотим услышать ваши истории. Прямо сейчас, не раздумываясь, вот просто-напросто, что первым всплыло у вас в голове.
1: То и пишите нам, можно даже одним словом. По номеру телефона +7 928 401 2020.
3: Алло, село! Море лето с Казак ФМ. Частушка для казака от Анастасии.

0: Цветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
2: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3 и 2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Ейский медицинский колледж продолжает набор поступающих в городе Ейске. Прием документов осуществляется по специальностям. Лечебное дело на базе 9 и 11 классов. Сестринское дело и акушерское дело на базе 9 классов. В рамках дополнительного профессионального образования студентам предлагается подготовка по физиологии, медицинскому массажу, косметологии. Вас ждут в колледже.
4: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
5: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Большие планы на бизнес? Воплощайте их с банком «Кубань Кредит». Широкий выбор программ кредитования, господдержка, факторинг, экспресс-кредиты для МСП без предоставления отчетности. Все для вашего успеха. Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань Кредит» ООО «Генеральная лицензия Банка России» номер 2518. Реклама, не оферта.
7: На автобазу органов государственной власти требуются водители. Заработная плата от 67 тысяч рублей. Полный соцпакет. За дополнительной информацией обращаться в отдел кадров по телефонам 8 861 992 08 59 8 918 688 60 89.
8: Любая стройка начинается с выбора надежного партнера. Компания-партнер – прямой поставщик башенных кранов и мачтовых подъемников от лучших производителей из Китая. Продажа, аренда, монтаж и запуск. Мы берем на себя все, чтобы ваша стройка работала без перебоев. Компания-партнер. Работаем на высоте. Звоните. Плюс 7 918 12 111 13. По промокоду КАЗАК скидка при первом обращении.
9: В магазинах «Победа». Чай черный «Веллингтон» 100 пакетиков, 249,90.
10: Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
11: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Уважаемые гости и жители Краснодарского края, 1 августа на Павловском ипподроме состоятся ежегодные павловские скачки. В этот день для вас предусмотрена концертная программа, бесплатное угощение в куренях, детская анимация и катание на лошадях. Приходите всей семьей 1 августа в 10:00. Телефон плюс 7 967 3 111 600. 0+.
14: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы

0: Вы даже не представляете себе, с кем я сегодня работаю.
1: Ну, расскажи, давай.
0: Мартынюк, ты хитрый лис, я тебе хочу сказать. Вот, вы знаете, вот мы буквально в прошлом выходе поспорили, кто первый дозвонится, тот и победил. Я за Станичников была.
1: Я за горожан. Да,
0: и что вы думаете, я за эфиром приняла два звонка. Это была Тбилисская, это был Новомихайловский район, а потом был Краснодар. А вы знаете, что он говорит? Он говорит, надо тех, кто выйдет в эфир.
1: Конечно.
0: А связь плохая, прерывается.
1: Поэтому...
0: И вывести в эфир мы не можем, к сожалению.
1: Спор продолжается. Если первые написали станичники, то горожане, ну поднажмите, чтобы по номеру 928-401-2020 прозвучал именно ваш голос. Пускай в пятницу вы дадите возможность именно мне победить.
0: Я пока буду рассказывать, что же мне рассказали наши радиослушатели. Мы сегодня говорим о том, какой у вас любимый вкус детства. Тот вкус, который сразу приходит вам на ум. И у нас был первый звонок. Это была станица Тбилисская. Валентина Анатольевна нам звонила. И она сказала о том, что это был стаканчик вафельный. Вафельный стаканчик с мороженкой. Да. А еще потом нам пришел еще один звонок был станичный. Из Новомихайловска.
1: Так, вот пока в Новомихайловску, в Новомихайловск перенесемся, я могу сказать, что недавно разочаровался. Купил одно из любимых мороженок.
0: А оно было невкусное?
1: А оно вместо вафельного стаканчика, там в бумажном оказалось. Да, вот так.
0: Ой, это был обман.
1: Ну, как-то там вроде бы как написано было, но я просто привык к упаковке, да? Там на упаковке все написано, даже нарисовано. Ну, ты по привычке берешь. Вот. Ну, я немножко так вот не угадал.
0: Ну, ладно, бывает такое, не расстраивайся. Итак, значит, у нас еще есть звонок.
1: Да, давайте попробуем, узнаем все-таки, горожане либо станичники у нас на связи. Доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Вот так, голос бодрый, как зовут вас?
2: Илья.
1: Илья, откуда вы звоните?
2: Город Каренок.
1: Вот так вот. Ну, Юль, 1-1. 1-1.
0: Не 1-1. У меня было два звонка было.
1: Но в эфире-то первое сообщение.
0: Ну ладно.
2: Да. Хочу передать доброе утро всем горожанинам и станичникам. Особенно моей супруге Виктории, моим детям Евгению и Жене. Всего самого хорошего.
0: Спасибо большое. Илья, скажите, пожалуйста, мы сегодня говорим с нашими радиослушателями о том, какой любимый вкус детства. Что вам приходит на ум?
2: Вкус детства – это сервеладная колбаса.
0: А я думала, коровка из Кореновки. Сервелат.
1: Кстати, знаете, мне в детстве почему-то оказалось, я-то колбасу резал вот по прямому, да, у меня кружочки получались, да? А когда в гости приходил, она какая-то была вдоль такая, интересная, длинная. Я думал, а где такую колбасу все-таки делать? Потому что в магазин заходишь, вся колбаса круглая, да? А только потом я узнал, что вот такие длинные полоски получаются, когда правильно нужно резать вдоль.
2: Да.
1: Ну, я согласен, да, что это было действительно деликатесно. А почему вкус детства? Потому что очень редко, да, наверное, удавалось именно такую покупную колбасу, и это действительно запоминалось.
2: Нет, она была раньше не редкость.
0: Ой-ой-ой.
2: Отец, когда похожи были, выдавали колбасу прям сумками.
0: Как же вам повезло, Илья. Ну так.
1: Вы мажор, вы мажор.
0: Илья, спасибо большое за ваши воспоминания, за ваши большие теплые приветы и объятия и возможность Андрею выиграть, а мы идем дальше.

0: нету силы, как охота просто встретиться с тобой.
1: Позабыть тревог, невзгоды, окунуться в мир любви.
0: Это все мечты солдата, напиши мне, напиши. Это все мечты солдата.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Ложки, вилки. Зачем они нужны? Ведь просто можно есть руками.
3: Ну, во-первых, еда бывает горячей. И тогда ты обожжешь пальцы. Во-вторых, жидкой. Пить суп из тарелки неудобно и опять же горячо. Ложкой его есть удобнее и безопасней.
0: А вилка небезопасная. Она острая. Кто ее вообще придумал?
3: О, вилка – очень древний предмет. Ее придумали несколько тысяч лет назад. История говорит, что первые вилки использовались уже в Древнем Египте и Древней Греции. Но те вилки были совсем не похожи на современные. У них был один или два зубца, а использовали их, чтобы достать горячие куски мяса. А ели по-прежнему руками.
0: Руками? Как я?
3: Ну да. Ты иногда похожа на древнего человека. Так вот, руками или ложкой ели очень долго. И знатные люди, и бедные. Только в 11 веке в Венеции на столе появилась вилка. У нее было два зубца. Ими нужно было подцеплять еду с общего блюда и переносить себе на тарелку. Вот оттуда и началось путешествие вилки по миру.
0: А у наших вилок 4 зуба.
3: Да, современная вилка именно такая. Но вилки на самом деле бывают разные. Двузубые и трезубые, вилки для мяса и рыбы, для гарнира, для десерта.
0: Хорошо, что у нас одинаковые, а то бы я запуталась.
2: Папа знает.

0: сообщаем. 7 часов 35 минут в Краснодаре. Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина сегодня ответственны за бодрое утро.
1: Бодрое-бодрое. И мы сегодня говорим с вами о том, какой у вас самый любимый вкус детства. Вот если закрыть глаза и подумать о том, что вам придет сейчас на ум. Вот, вот у тебя что вообще приходит, скажи мне?
0: Вкус детства?
1: Да.
0: Да столько всего получается, но, наверное...
1: Вот самое первое.
0: Самое первое?
1: Угу.
0: Ну, шелковица пришла почему-то, не знаю.
1: Готовник?
0: Да, шелковица!
1: Слушай...
0: Потому что у соседа, она, знаешь, была такая, мы называли ее клированная, большая, и делали... А еще, ну, вот это если из фруктов, виноград. Дедов виноград, потому что...
1: В котором были только кости?
0: Нет, он, ну, я не знаю, вот просто выходила с утра, и особенно это в сентябре было, и когда ты срывала, почему-то так хорошо было. Классно.
1: Угу. Ой.
0: Ну, а потом еще были бабы. Кстати, мы же, вот у нас рубрика есть «Ленивые варенички», а бабушка готовила потрясающие варенички с вишней, и, кстати, тоже вот шелковицей готовила. Я бы думал, какая такая эксклюзивная, фирменная изюминка была бы нашей кухне, это как раз вареники шелковицы. Если вы тоже пробовали их, дайте знать. Если
1: это
0: не пробовали,
1: очень
0: пробуйте.
1: Прикольно, я не пробовала,
0: да,
1: кстати.
0: Да,
1: так, ну, а мы продолжаем читать сообщения, которые нам прилетели. Она же не сказала о вкусе Надежды, нашей любимой радиослушательницы постояшки нашей. Значит, что говорит? Любимая – это вареная кукуруза. Она говорит, что кукуруза сейчас не такая, как была в ее детстве.
0: Ой, ну это начинается, потому что в детстве же была и трава там зеленее,
1: да,
0: и деревья.
1: А еще нам дозвонился Дмитрий из Краснодара, и он сказал, что у него любимый вкус детства – это красная смородина.
0: Так, красная смородина. Вот интересно, почему?
1: Не знаю, я не смогла с ним договорить, потому что у него...
0: Потому что ее было много, либо наоборот,
1: связь.
0: Потому что было очень мало. Либо это тоже какой-то вкус связан с каким-то человеком.
1: Возможно.
0: Я вот тоже могу сказать, что тоже один из вкусов моего детства, это такое мороженое в вафельном стаканчике, которое продавалось в ларьке, и за которым нужно было идти и выстоять очередь. Его не так много было, и периодически привозили. И я ходил, я маленький был, вот, но ходил за еще меньшим братом в садик. И для того, чтобы нас мотивировать, нам давали какую-то денежку небольшую, и мы шли, выстаивали эту очередь. Это был какой-то такой, ну, счастливый момент. Мы могли себе позволить там один рожок на двоих, но это и нас сближало. И вот ты идешь, и он такое мягкое мороженое, вкусное, и я даже не знаю, как оно называлось. Просто мороженое
1: просто
0: из ларька.
1: Просто пломбир это был, да и все, ничего там, наверное. Да. А еще пришло сообщение от Сергея. Угу. Он написал, ну, это да. Салим Казачок.
0: Казахстан с нами.
1: Да, лимонад хочу из детства. Буратино или крем-сода?
0: А я бы сейчас у детей спросил. Дети, вы какой лимонад хотите? Буратино или крем-сода? Они бы сказали, папа, неправильно сформулирован вопрос. Нужно говорить буратино и крем-соду. Сразу покупают. Да,
1: да, да, поэтому... именно так.
0: Галина Петровна из станицы Новоплотнеровская пишет. Мой любимый вкус детства – бутерброд с маслом и сахаром. До сих пор помню, сахар хрустел на зубах. А ты делала?
1: Да.
0: Делала?
1: Конечно.
0: Ну, ты же забегаешь домой быстро, быстро, пока мама не загнала домой, съел и побежал.
1: А
0: да?
1: На жористо было еще положить туда сверху варенье. И мама всегда говорила, ничего там у тебя не слипнется от сахара, еще и варенье.
0: Ой, сколько историй! А я помню по поводу варенья, у бабушки был какой-то секретный мед. Ну, он очень вкусный был, и он стоял там, ну, в загашничке, его доставали только по великим праздникам. Да. А я знал, где он находится, да? И ты бегаешь, бегаешь, бегаешь, забежал.
1: Пальцы.
0: Да, абсолютно верно! Достал, вот он в таком глиняном каком-то горшочке трехлитровом стоял, да? И через некоторое время, то есть он стоял там с начала лета, мы приезжали, и к концу лета... То есть
1: ты
0: вот,
1: его уже одним пальцем...
0: Заметно, заметно горшочек был, ну, опустошен. Поэтому...
1: Да? Итак, дорогие наши радиослушатели, сегодня говорим мы о любимых вкусах детства. Делитесь с нами своими эмоциями, впечатлениями по этому поводу, и можете хотя бы одним словом написать, что напоминает вам ваше детство.
0: +7 928 400

0: как иногда непонятно люди поступают, вот как в песне, которая только что прозвучала, и жить друг без друга не могут, и уходят, и это повторяется и повторяется. Ну вот тут непонятно, а в нашей теме сегодня все понятно. Сегодня говорим о вкусах вашего детства с вами.
1: Юлия Кирюшна и Андрей Мартынюк. И с нами тоже все понятно.
0: 7 часов 47 минут в Краснодаре. Мы из центра краевой столицы переносимся в Тимашевск. Так, Алексей, доброе утро. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Рады вас слышать. Чувствуем, вы в дороге находитесь.
2: Я сейчас еду уже в Староминской, в Ростов-на-Дону.
0: О, передаем и еще нашему соседнему, любимому южному региону привет. Алексей, ну все-таки по теме. Наверняка есть вкус детства, который в первую очередь вспоминается, и греет и душу, и все-все-все. Ну рассказывайте.
2: Да, я вот ехал, слушал радио и думаю, вспомнил, как бабушка пекла пышки такие большие, и между ними ложила тонкий слой сала. Это было просто отменно. Я вот думаю, сейчас приехать попросить жену, чтобы так сделала.
0: Вот. Не зря наши программы выходят.
1: Не зря, конечно же.
0: Вот так мы побуждаем.
2: Подталкивает.
0: Как жену вашу зовут?
2: Кристина.
0: А можно мы ей привет передадим, да? Скажем, что Кристин.
2: Передавайте, конечно.
0: Кристин, вот вам силы, вам такого вдохновения.
1: Искала.
0: И пускай в вашей семье, знаете, ну вот возле очага же все собираются, да, и всегда на Кубани стол отличался тем, что он немного прогинался под тяжестью блюд, правильно? Все должно быть заставлено.
1: Да?
0: И пускай Алексей с Кристиной в вашей семье дом будет полная чаша. Договорились?
2: Спасибо.
0: Все, спасибо вам большое. Записали.
1: Ой, мне тоже, знаешь, у меня аж слюнки потекли. Давай, пока мы тут не захлюпали весь путь, что у нас там дальше?
0: Дальше сообщение у нас есть, да?
1: Пойдем расскажем, может быть, нашим слушателям.
0: Да, мы же отправляемся с вами.
3: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре?
1: Пора уже рассказать, куда можно сходить, что можно будет посмотреть. И
0: я совсем забыл, потому что тема-то такая вкусная.
1: Тема вкусная настолько, что... Так, поехали.
0: Ладно, раз уж мы говорим о вкусах детства, я бы хотел порекомендовать такой российско-белорусский мультфильм «Папа, купи песика». Да, здесь в фильме Милана получает долгожданный подарок от родителей, щенка Диппи. И тут, конечно же, радость не знает границ, но однажды на прогулке девочка отвлекается, щенок теряется в парке, оставшись один на один с большим городом. Ну, а дальше череда интересных приключений. Я думаю, что если есть у вас время и дети, то, пожалуйста, берите. А потом, ну, раз, и можно будет как-то еще с детьми поговорить о любимых вкусах вашего детства. Угу.
1: А я хочу напомнить о том, что сегодня, именно сегодня, в пятничка, 24 июля, в ресторане «Барбара» на улице Дальний, 41, пройдет необычная музыкальная игра. Называется «Музлото». Я прям призываю вас, потому что я участвовала в таком событии как-то разок.
0: Да, и ты, мне очень сейчас готова поучаствовать.
1: Да, я очень готова об этом говорить. Это микс лото, караоке и танцы. То есть, если вы не знаете, чем заняться, и хотите не просто прогуливаться, а провести вечер интересно, то как раз-таки можно это будет сделать.
0: А если компании нет?
1: Ничего страшного, там компания очень быстро находится.
0: То есть ты можешь и один прийти?
1: Можешь прийти один.
0: И найти там компанию?
1: Да.
0: А можешь сразу компании прийти?
1: А можно сразу компании прийти.
0: Замечательно.
1: И смотри, что самое там интересное. Ты достал, как было лото, да? Достал бочоночек. Если ты достал бочонок, а на нем написано «Казак ФМ», то у вас будет уникальная возможность получить от «Казака» подарок, потому что «Казак ФМ» выступает информационным партнером этого мероприятия. Поэтому я советую обязательно сходить, потанцевать, попеть, выплеснуть всю свою энергию, которая копилась у вас целую неделю.
0: Не игра, а просто песня какая-то. Ну, а рядом с песней всегда можно красиво что-то нарисовать. И если вы являетесь поклонником изобразительного искусства, да и вообще решите разнообразить вашу выходную жизнь, я рекомендую художественный музей имени Коваленко. И здесь всегда есть выставка русского искусства. В музее можно посмотреть и зал древнерусской живописи. Ну, а дальше вы там пойдете по маршруту, составленному, еще и с экскурсоводом обязательно рекомендую. И можно увидеть уже полюбившееся произведение, которое стало визитной карточкой музея, величественную Екатерину II, ну а потом уже и залы первой половины 19 века, и там вплоть до эпохи 20 века. В Краснодаре в музее Коваленко есть на что посмотреть, поэтому в любой, хоть будний, хоть выходной день, рекомендую, отправляйтесь туда, получите удовольствие. Так же, как и все получат удовольствие в следующей рубрике.
1: Лениво.

0: Ну что ж, для кого-то ленивые варенички тоже вкус детства. Я уже говорил, что самые необычные вареники. Ну, для меня это обычные, а я у кого спрашиваю, никто не пробовал.
1: Я
0: это
1: не пробовала, кстати.
0: Да, варенички шелковицы, потому что у нас много этих деревьев было, у соседа была огромная такая шелковица. И сейчас во дворе, в родовом тоже мама посадила клерованную. Мы там, ну, это клер, это большая.
1: Когда да, ты, я, да, да, только и для меня это тутовник.
0: Извечные бой, да, смотрю тебя.
1: Итак, так как у нас ленивые варенички, это хорошо, и у нас есть поздравление, которое мы обещали передать обязательно. Доброе утро. Поздравьте, пожалуйста, бабушку с юбилеем 80-летия, от внучки Екатерины и от правнука Тамерлана. Адыгея, поселок Инем. Родная наша бабуля Людмила с 80-летием. Желаю крепкого здоровья. Спасибо за твою ласку, за твои вкусные пироги и за добрые советы. Пусть каждый день приносит улыбку, а дома всегда будет тепло и уютно.
0: Ну, какое-то же вкусное, теплое сообщение.
1: Да. А как у нас? Ну, у нас все такие.
0: И так здорово, ты когда сидишь здесь в Краснодаре, и так раз перемещаешься в Адыгею и там в Инеме тоже всяких таких вкусностей. И мне кажется, что вкусы детства, они как раз и формируются, знаешь, не просто, когда ты что-то ешь, а когда ты ешь, и рядом находятся родные и близкие люди, когда которые что-то говорят и что делают. Так, следующее сообщение от
1: Есть
0: Ирины.
1: Есть у нас сообщение от Ирины, город Армавир. А у меня вкус детства — это домашние коржики со сметановым кремом и сверху клубника. Бабушка всегда делала своим внукам такие вкуснющие коржики. Рано утром ходила на рынок за домашней сметанкой и из нее делала крем. Выпекала коржики, намазывая кремом и сверху украшала разрезанный вдоль крупный клубник. Это важно, между прочим. Это было очень вкусно. Ты знаешь, что нарезка влияет на вкус?
0: Я сейчас опять же в гастрономическом предвкушении каком-то нахожусь.
1: Ну, пока ты... Я отправляю тебя в предвкушении новостей. И потом ко второму часу нашей передачи, нашего утреннего шоу, дальше мы продолжим писать сообщения.
0: Все, вы также на наш номер 928-401-2020 отправляете любимые вкусы вашего детства. Я поставлю свою любимую тоже музыку, ансамбль казачьи песни «Креница». Встречайте. Ну и совсем скоро вновь услышимся с вами.
2: Алло, село!
3: Спонсор часа — компания «Славянский кирпич».
4: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, выше.

0: Я бы сказала, что сегодня пятничное и такое ностальгическое утро. И сегодня у микрофона в студии Казака Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк. Доброе утро.
1: Доброе утро. 8:09 в краевой столице. Ну а мы переходим к обсуждению темы, к вашим сообщениям, которые нам рассказывают о любимых вкусах вашего детства.
0: Итак, нам пришли сообщения. Василий пишет: вкус детства – это мамина закваска с шоколадной пеночкой сверху.
1: Так. А ты пробовал?
0: Я нет.
1: Вот. И вот если вы еще более подробно, давайте с рецептами тоже отправляйте, да, если есть возможность.
0: Галина нам пишет: вкус детства – это зажаренная утка в духовке на море.
1: Да, это же отдельная история. Да, когда ты готовишься ехать на море, то сразу там готовится какая-то запеченная картошка, вот эти вот огурцы, помидоры, зелень.
0: И, яйца вареные.
1: И, конечно же, что-то запеченное в духовке.
0: Утка – это да.
1: Потому что не так часто мы там куда-нибудь на поезде, обычно там, знаешь, как есть ассоциации.
0: Когда, а на море у нас рядом.
1: А на море-то мы вот и пользовались так, вот этими всеми запеченными делами.
0: Доброе утро, Юлия и Андрей. Хорошего вам дня. Спасибо. Слушаю вас и просто не могла не вспомнить вкус моего детства. На лето нас отправляли к бабушке, а у нее был чулан. О, и там были всякие вкусняшки. Сахарная пудра, которой бабушка посыпала хворост. А еще там стояла бочка с капустой, в которой были маринованные яблочки. Вот это и есть вкус моего детства. Так было вкусно. Инна Юрьевна, Краснодар, доброе утро. Спасибо за ваше сообщение.
1: Так вкусно. Мы здесь, в этой студии, потому что собрались фанаты моченых яблок.
0: Судьба не зря нас свела. Итак, Алла Витальевна нам написала: доброе утро, уважаемые, дорогие, любимые ведущие. Спасибо за воспоминания детства. А мы с мужем вспомнили запах и вкус горбушки черного хлеба с чесноком и солью. Набегаешься в казаки-разбойники, забежишь домой, схватишь горбушечку и опять на улицу. Кажется, вкуснее ничего не было. Спасибо большое за настроение.
1: А еще знаешь, что интересно? Вот, Алла, к вашему сообщению тоже прибавлю. Иногда даже домой у нас можно было не забегать с собой, сразу взял какую-то горбушку, кусок хлеба, да, и потом по огороду пробежишь, а там какой-то...
0: овощ какой-то один.
1: Да, один, а может быть даже там, знаешь, там стрелка чеснока, да, либо петрушка растет, укроп растет, да, вот этот вот молодой лук, который зеленый растет. Ты его схватил, тоже намазал как-то, вот приложил.
0: Намотал, и побежал.
1: И все хорошо. Так, из Краснодара переносимся в Севастополь, город-герой, любимый, приветствую тебя, Людмила, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Рады вас слышать, рады
0: доброе
1: слышать.
0: Утро.
1: Солнечный регион
2: я
1: наших добрых соседей.
2: Вам.
0: Людмила, расскажите нам про свои воспоминания, любимый вкус с детства.
2: Ну, у меня их три, можно все три обозначить?
1: Рассказывайте, да.
2: Первое, это драники. Вот, очень вкусные, со сметанкой, это прелесть.
0: Второе,
2: конфеты. Я до сих пор, вот сейчас по Севастополю, ну, как бы, хожу, ищу. Были конфетки кругленькие, дрожжи.
1: Ага.
2: И у них была начинка, как у мучиных лапок. Они стоили рубль 20. Такие вкусные. Я порой по Севастополю хожу, захожу к девочке и говорю: дайте мне таких конфеток, которые раньше стоили рубль 20. И третье, когда уже школьные года, мама очень пекла пирожки всегда.
1: А начинка какая?
2: Кстати, со щавелем очень вкусные пирожки получаются. Ну, с повидлом, конечно. Почему я до сих пор люблю пирожки? Вот что поделаешь,
0: да.
2: Вот это вкус детства.
1: Мне кажется, что ни один ресторан сейчас не даст столько эмоций, сколько воспоминаний, которые мы поднимаем с вами в нашем эфире.
0: Людмила, спасибо большое, что вы всегда с нами делитесь своими эмоциями, воспоминаниями с нами, со всеми нашими радиослушателями.
1: Севастопольцам привет, крымчанам привет. Ну и отправляемся дальше. Наш номер телефона.
0: +7 928 401 2020. Пишите нам свои любимые вкусы из детства.
3: Частушка для казака.

0: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
1: Благодаря «Экспресс Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс Успокоин». А если стресс надолго, используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. «Экспресс Успокоин». Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
2: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не откладывать. Хирургия катаракты в клинике New Vision, Краснодар, Индустриальная, 145. Запись на консультацию по телефону 8 861 204 2190.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: В детский лагерь «Морская волна» Туапсинский район, поселок Джубга и село Лермонтово на август-сентябрь требуются кухонные рабочие, повара, врачи, медицинские сестры. Информация по телефону 8 918 270 29 08.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 57 75.
5: 3000 спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
2: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
6: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.

0: Кубани лето, весна красна нам сейчас попела, и мы такие тоже подпели, говорили, лето, лето.
1: И потанцевали.
0: И потанцевали.
1: И так хорошо.
0: И сегодня у микрофонов Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшна. И говорим мы сегодня про детство, про вкус детства.
1: Так, Наталья из Краснодара у нас на линии. Наташ, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Доброе утро, Лёша.
1: Рады слышать, рады слышать. Расскажите, пожалуйста, что же в первую очередь у вас возникает?
2: Вкус детства – это много рыбы. Угу. Я родилась, выросла в Одессе до 20 лет. В Краснодаре живу уже 54 года.
1: Ага.
2: Вот, рыба, лето, весна начинается, хамса, камбала, бычок. Всегда полно рыбы. Возьмешь покрывало. Мы сдавали экзамены каждый учебный год.
1: Угу.
2: Бросишь виноградник и сидит, как семечки, в ряду горячего копчения. У нас дом вот был огород, дорога, обрыв, лиман и море.
0: Все, Наталья, все, у нас уже слюна потекла под стол.
2: Проснешься утром, мама уже целую гору пирожков с брынзой, с абрикосами, с вишнями, с яблоками собрали и пошли на пляж.
0: Наталья, вы знаете, мы сегодня встали в 5 утра и сейчас на часах 8:21, а вы нам про пирожки с брынзой и абрикосом и рыбочка копченая. Все, я у меня...
1: Вот этот портовый город. Вот они.
2: Ксения, кстати, у меня моей тетки родной самая лучшая брынза на привозе была. Очередь стояла.
1: Классно, классно, принимается, записали и ваше любимое блюдо в копилку вкусов, которые мы сегодня обсуждаем. А я тоже могу сказать по поводу портовых городов и таких морских городов, когда я приезжал, ну вот в пору студенчества, например, к своим друзьям в Новороссийск, это привет музыкальному училищу, Новороссийскому музыкальному училищу имени Шостаковича, и мы же все голодные студенты были, они говорят, хочешь студенческий, ну как это сейчас называют, лайфхак, а тогда это было просто такая, студенческая хитрость, да? Говорит, пойдем сейчас на рыночек. Вот смотри, а там ряд хамсы. И ты мог везде...
0: Попробовать по одной.
1: И когда ты доходил уже в финал этого ряда...
0: Ты уже наелся.
1: Конечно!
0: Это соленое, это горчит, это не нравится, это не жирное.
1: Ты представляешь, да? Вот так вот.
0: А я помню, все-таки для меня воспоминания с детства это каштаны, так как я свое детство в Каменномоцком провела, прежде чем переехать в Петровскую. Вот. И там каштаны, грибы, лисички. Вот это было воспоминание.
1: Слушай, я как петровчанин тоже могу сказать, что для меня каштаны это что-то из каких-то французских фильмов было. Оказывается, это все есть, да?
0: Да, и причем это было сплошь и рядом у нас. Ну, это было любимое вообще то, что...
1: А что с ней? Ну, запекали же, да, каштаны?
0: Их варят, их жарят.
1: Их варят и жарят.
0: Да, это очень вкусно. Я советую попробовать прям однозначно. Давай почитаем сообщение, еще парочку. Нам пришло сообщение от Татьяны Дмитриевны. Здравствуйте, дорогие любимые ведущие. В детстве очень любила масло шоколадное. Наверное, я его переела примерно лет 17, не могу на него даже смотреть. Хватило его вкуса на всю жизнь. А вот хлеб со сметаной и солью ем и сейчас.
1: Сколько удивительных вкусов мы сегодня затрагиваем. Еще одно сообщение от Татьяны Анатольевны, давайте зачитаем. Доброго дня всем. А вспомнить, конечно, хочется многое. А еще бы вернуться туда, чтобы вообще было прелестно. Помню вкус конфет, кичи молоко, помню квас из бочки, вареники с вишней от бабушки, пирожки, печенье, борщ, домашняя кровяная колбаса, котлеты от мамы и моей тети из горячего ключа. Ну, тут вообще ресторанное меню отдыхает.
0: Кровяная колбаска.
1: Так, вижу, идут звонки, сообщения сыпятся. Давайте тоже присоединяйтесь, если вы еще ни разу не писали нам сообщение. Ну, сделайте это сегодня.
0: Сегодня, значит, нужно это сделать обязательно. Номер телефона +7 928 401 2020. Пишите, любимый вкус из детства.
3: Алло, село!
4: Эх, Люба, братцы, 104,9

0: Здравствуйте, земляки!
1: Мы ансамбль «Креница».
0: Слушайте наши песни на Казах-ФМ.
2: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем!

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

русского народа. У нее треугольный корпус, гриф и от 3 до 6 струн. Основная задача балалайки – развлекать и не давать унывать. То есть болтать, балаболить. Отсюда и название. Впервые в нашей стране инструмент стал упоминаться с конца 17 века. По одной из версий, он произошел от домбры, которая пришла в европейские страны из Азии. На протяжении столетий русские мастера балалайку совершенствовали. Звучала она на праздниках, на ярмарках, еще и в официальных документах упоминалась. В одном из них написано, что Петр I с самых молодых лет не имел случая слышать ничего иного, кроме грубого звука барабанов, полевой флейты и балалайки. Хорошо владели инструментом скоморохи и пастухи. Не имели они своего хозяйства и домашних забот. Вот и учились игре. А крестьяне-труженики ворчали. Балалайка не играет, а разоряет. Землю пахать, не в балалайку играть. Но в минуты отдыха даже ворчуны любили слушать балалайку и частушки. Шутовским инструментом она перестала быть в конце 19 века, когда был организован кружок любителей балалайки. Его дебютное выступление в Санкт-Петербурге стало днем рождения оркестра русских народных инструментов, первого в России. Существует он до сих пор. Балалайка — это сам народ, то грустный, то задумчивый, то веселый и удалой. В ее звучании дух, характер,

0: часов 47 минут в Краснодаре. Да, доброе утро. Ты что, тихонечко сказал? Так вкусно. Юлия Кирюшина. И доброе утро, говорит Андрей Мартынюк. Привет, наши родные. Привет все те, кто с нами на одной волне.
1: Я просто тихо, мирно, потому что уже все. Уже мокрая лужа под стулом, потому что мы слюни текут все утро. А ведь мы говорим о воспоминаниях из детства, о вкусах из детства, которые вот вам запомнились, и чего мы здесь только не начитались.
0: И, кстати, вы сейчас можете выиграть приз от радиостанции «Казак FM», если я активирую номер телефона, успеете первым дозвониться по номеру 928-401-2020. У нас
1: вот
0: есть
1: звонок.
0: Мы говорим. Доброе утро, здравствуйте. Как зовут вас?
2: Роман.
0: Роман, именно с вами мы переходим в рубрику
3: «Послесловица». Послесловица.
0: Роман, откуда вы?
2: Город Краснодар.
0: Замечательно. О. Столица нашей Кубани. Ром, перед тем, как мы отправимся по нашим пословицам, которые дадут вам возможность выиграть приз, ну-ка, вкус вашего детства. Первое, что приходит на ум. Не задумывай.
2: Вкус моего детства,
0: да.
2: Это никогда не забываемый этот вкус, когда я шел в магазин, посылал маму меня за хлебом, и я возвращался назад и обязательно откусывал эту корку хлеба.
1: Да, потому что там был свежий он. И вот нет, ты пришел, а у тебя корочки
0: нет
1: уже.
0: Откусанный, да.
2: Это да.
0: Мы вообще, это, наверное, вот, знаете, на первом месте мороженое, на втором месте это как раз корочка хлеба, а на третьем месте мы уже тоже...
1: Печеная картошка.
0: Это все дети нашего детства это делали.
1: Я еще помню, что мы в пекарне так ходили, и нам талоны были. По талонам хлеб давали. В целинном, кстати.
0: Ну, это у тебя по талону. А у меня мама работала, она была заведующей пекарней. Я заходил, и там еще...
1: Неограниченное количество корочек.
0: С пылу, жар, вот только из цеха. Вот у тебя булка вывалилась, а там разные булки. И еще было масло такое душистое, кубанское. Ты мог брать соль, вот эту хрустящую корочку, в неограниченном количестве. И мы говорим, ну, бери, выбирай, что хочешь, а? Ну, как вот.
1: Да. Так, вот, Роман, давайте переходим. Потому что мы уже голодные, походу.
0: Правила простые. Мы вам будем сейчас зачитывать пословицу. Где-то она будет прерываться. Ваша задача будет продолжить. Интересно. Если вдруг вам нужна подсказка, вы вспоминаете какое-то еще любимое блюдо, мы даем вам подсказку. Все легко и просто.
1: Подожди, можно я уточню? А вы Роман Григорьевич?
2: Роман Григорьевич, да.
1: Да, у нас вот тут и сообщение от Романа тоже есть. Я просто успела до него долистать. Роман, ну что, готовы слушать?
2: Да, поехали.
1: Без соли невкусно, а без хлеба не...
2: густо.
0: Ну, хорошо, почему бы и нет, классно. У вас, кстати, талант есть такой рифмованный, а здесь без, ну, в оригинале...
1: Не сытно,
0: но не густо, это тоже,
1: ну,
0: да, получается.
1: Ну да, почему нет?
0: Это как мой дед тоже говорил, ну, он такой аскет был, говорит, абы и вовна, лишь бы кишка повна. Ну, то есть нужно чем-то подать. Вот и все.
1: Так, следующее. У всякого свой вкус. Кто любит дыню, а кто?
2: И арбуз.
1: Да!
0: Ну? И мы можем сказать, что еще один призовой балл у вас.
1: Да, отлично. И последнее. Добрая весть, коли говорят, пора...
2: и поесть.
1: Да! Отлично! Роман Григорьевич, вы нас радуете сегодня, и мы поздравляем вас с тем, что вы выиграли приз от радиостанции «Казак FM». С вами после 10 утра свяжутся наши девочки-менеджеры, все вам расскажут, где забрать подарок и когда. Сейчас вы можете передать привет.
2: Я хотел бы передать большой привет станице Переозовской. У нас все любят ваше радио «Казак FM». Вот. И, конечно же, хотел бы всем передать моим друзьям и моей любимой Анечке Петренко. Я ее очень люблю, дорожу ей, это мое сокровище.
0: Вот так.
2: Вот. И, конечно, бы хотел бы еще добавить, если можно маленько, это моим крестникам, тоже Вите, Лере, вот, Приморско-Ахтарского района. Великолепно. И к моей куме, и куму.
1: Спасибо большое.
2: И вам, конечно же, большой-большой привет. Я очень рад, что дозвонился к вам. Вот, прям полностью я зарядился позитивом на целый день и хотел бы поделиться с вами этим позитивом, правда.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо, Роман. Ну, а мы также присоединяемся к вашим поздравлениям. Приморско-Ахтарский район.
1: Приветом.
0: Да, Приазовская станица тоже очень-очень любим. И вот, знаете, Роман, по-моему, сделал хорошую заготовку. Знаешь, ведь шеф-повар, он готовит из заготовок, да, из каких-то, да, и Роман он нам...
1: Заготовочка на ленивые варенички, ты хочешь сказать?
0: Абсолютно верно.
1: Поехали. Алло, село!

0: Ленивые вареночки.
1: Вы подскажите, пожалуйста, какая температура за окном? Мне кажется, мы перегрелись.
2: Действительно. Так, ленивые варенички начинают свое шествие здесь из центра Краснодара. И вкусно будет всем. Сообщение первое. Прошу вас поздравить с 68-летием самого прекрасного папу на свете. Будаева Алексея Михайловича. Живет в поселке Новом, Республике Адыгея. Здоровья. Очень его любим. Ну и подпись. Дети и внуки.
1: Дарья прислала нам сообщение.
2: Алексей Михайлович, наша казачья, с днем рождения! И, конечно же, здоровья, здоровья и здоровья. Радуйте этот мир, радуйте свою семью.
1: А еще нам передают привет всем своим знакомым в Шабановку. Татьяна Анатольевна написала. Вере Петровне и всем, кто у радиоприемников слушает казачка. У них хороший вкус. Не можем не согласиться.
2: Так, у нас есть звонок. Александр на связи. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну, помогайте готовить варенички.
3: Поздравляю мою родственницу, Татьяну, с днем рождения. Ну что ж ты так, поздравляю вас с днем рождения. Счастья, здоровья, благополучия, удачи во всем. Я думаю, вот такого пирамид, если твои мечты сбылись. Ну что, спасибо вам.
2: Спасибо вам тоже большое.
1: Спасибо большое, Александр. Мы присоединяемся к поздравлениям вашей родственницы Татьяны. И самого наилучшего всего желаем ей. Поэтому, друзья наши, ну что, у нас приходит время переходить в третий час.
2: Угу.
1: Ну, до этого, конечно, у нас еще будет хорошая музыка, хорошие новости. Но я напоминаю, что мы сегодня вспоминаем вкус детства.
2: 8-928-401-2020. Разогрелись, позавтракали, ну и нам тоже сообщить.

0: вкусные, классные, интересные. Утреннее шоу «Лазило» Юлия Кирюшина.
1: И Андрей Мартынюк. Доброе утро. Действительно, у нас сегодня вкусный эфир получается, да?
0: Mm-hmm.
1: Сегодня мы говорим о любимых вкусах детства. И что только нам сегодня не писали. И мы совсем согласны. Под всем подписываемся.
0: От соленой рыбы до пломбира. От огурцов
1: и
0: сала. Да. До пышек, которые связаны с...
1: До тутовника.
0: Все это было. И все будет. Третий час нашего эфира. Ребята, казаки, казачки, где бы вы ни находились, переходите в видеотрансляцию. Все это можно сделать на нашем сайте kazak.fm, на Рутуб-площадке, либо группу ВКонтакте наши. Ищите «Настоящее раздольное», потому что здесь будет человек, который действительно перенесет на... В общем, такое предвкушение сделаем. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете.
1: Покажет
0: бесплатно наша компания «Казак-ФМ», да, все, что здесь происходит, да. А по поводу мороженого, поговорим.
1: Я бы с ним поговорила, кстати, не только по поводу мороженого. Есть у меня еще вопросики.
0: Сырки
1: Давай.
0: Вкусные, да.
1: Давай, ты знаешь, где вот это надо точечку поставить. Давай сообщение прочитаем.
0: Давай.
1: Ангелина Шадрина написала нам сообщение. Доброе утро, любимые казачки и казачки. В Армавире когда-то был комбинат детского питания, детская молочная кухня. Любимый вкус детства – это творожки для деток. Он был нереально вкусным. Сейчас таких нигде нет.
0: А еще мне кажется, что любимый вкус детства — это то, чего у тебя не хватало. Вот у меня самый яркий пример, когда два моих друга, у одного папа был рыбак, а у второго папа был фермер. То есть у одного заходишь, и дома всегда была рыба, в том числе икра разных сортов, да? Вот. А у второго сметана, сыры и т.д. и т.п. И они друг к другу ходили и менялись, да, потому что, говорит, я сметану, тот, у кого все было, не ем вообще, а тот икру не ел. Зато друг у друга за обе щеки, представляешь? Представляешь? Ага. И мы сейчас тоже говорим, как хорошо, что можно было вот так именно дружить, да?
1: Я просто пытаюсь вспомнить, а у нас такое, что такое?
0: Подхомячивала у своих друзей и знакомых, да?
1: Да.
0: Зачем бегала, да? Ну, наверняка были какие-то праздники, когда ты шел в гости и знал, что вот у этой тети будет вот такое-то блюдо фирменное, да? И там, ну, там очень вкусно, да? У моего брата либо сестры, которые старше уже живут самостоятельно, будет вот это блюдо. Да? И только в студенчестве наверняка.
1: Да, в студенчестве ты кроме шпрот и маминых соленых помидор ничего не помнишь. Я, кстати, после студенчества не ем шпроты вообще.
0: Богато жила.
1: Да.
0: Мы идем дальше. Присоединяйтесь к нашей видеотрансляции на наш номер 928-401-2020. Присылайте свои реакции, а также и группу ВКонтакте тоже позволяет ставить сердечки и ваши вопросы. Мы будем также зачитывать интересные. Ну и также продолжайте присылать.
1: Давай вот, знаешь, у нас не варенички, но хотелось бы передать поздравление, которое прилетело нам от Клавдии Чуприковой. Привет, казачок. Прошу поздравить с днем рождения мою тетю Мишенину Наталью Филипповну. Завтра ей 85 лет. И все сердечно поздравляем. Желаем здоровья, всех благ, с уважением ко всем, Клавдия Васильевна из Отрадной. Отрадная, кстати, это родина моего папы. Итак, мы большой привет передаем, обнимаем, поздравляем с предстоящим праздником.
0: Присоединяйтесь к нашей видеотрансляции. Ждем дорогого гостя в эфире нашей радиостанции.
2: Алло, село!
3: Море, лето. Сказак-ФМ.
4: Частушка для казака от казачки Людмилы Самсоновой из станицы Кавказской.
5: Режу на компот тайву. Кто поет там, не пойму. Веселятся у нас люди в праздники и даже в будни.
4: Реклама на Казак-ФМ.
6: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
7: Не нужно. Жилой район, народные кварталы от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район, народные кварталы от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК»
3: Стройпроект. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Ейский медицинский колледж продолжает набор поступающих в городе Ейске. Прием документов осуществляется по специальностям. Лечебное дело на базе 9 и 11 классов. Сестринское дело и акушерское дело на базе 9 классов. В рамках дополнительного профессионального образования студентам предлагается подготовка по физиологии, медицинскому массажу, косметологии. Вас ждут в колледже.
9: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
10: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
12: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной

0: Киных часах 9 часов 19 минут. А это значит, что у нас начался третий час утреннего шоу «Алло, село». И сегодня в студии Андрей Мартынюк,
1: Юрия Кирюшина и тот человек, который, ну, я не знаю, для меня это как из песни «Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете». Мы уже попробовали продукцию. Сегодня в студии «Казака» генеральный директор Калиновского молочно-консервного комбината Игорь Владимирович Московцев. Игорь Владимирович, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Как ваше настроение сегодня?
1: Вкусное с утра.
2: Вы знаете, супер настроение. На самом деле, с самого раннего часа эфира слушал вас и сразу заряжался позитивом вот этими отзывами. Мне кажется, сегодня действительно какая-то легкая, интересная, хорошая тема, которая откликается каждому слушателю. И судя по количеству звонков, вот этих эмоций, вы правильно все делаете.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо. А скажите, пожалуйста, ну у вас-то какое-то есть вот воспоминание такое прям детское?
1: Закрываем глаза.
0: Да.
1: Погружаемся в детство и, в первую очередь, у Игоря Владимировича.
2: Ну, вы знаете, на самом деле этих вкусов может быть и много. Я вот подметил, что вот то, что рассказывали люди, которые звонили в эфир, прямое, и многое знакомо. Но если говорить, в моем случае, наверное, это совпало. Знаете, как любимое воспоминание с тем бизнесом, с той работой, которой я сейчас занимаюсь, это, конечно, для меня это мороженое. Мороженое, именно вот пломбир, стаканчик, это вот...
0: Да.
2: То, что вспоминаешь. И на самом деле мы когда вот придумывали, а что же, чем удивить, это вот вечная классика, и мы воссоздали тот самый вкус, тот самый интересный стаканчик.
0: Да, который, потому что все говорят, раньше все было другое.
1: И трава
0: зеленее, пломбир пломбирее.
1: А все-таки мороженое же, оно у каждого где-то в своем месте со своими людьми приходило. Самое запоминающееся мороженое вашего детства, где оно вас настигало?
2: Ну, на самом деле, тогда такого богатства выбора, как сейчас,
1: Согласен, не было.
2: Ты уже рад был тому, что ты вообще как хоть какое-нибудь мороженое в киоске купил. Вот, я вспоминал то, что вот мы детьми, конечно, любили ходить в кино, и вот перед началом сеанса в буфете продавали то самое мороженое, нужно было обязательно стоять эту очередь, взять, и вот ты там сидел, вот наслаждался и зрелищем, и пробовал самый вкусный.
0: Не столько зрелищем, сколько мороженым, да?
2: Да.
1: Это то есть такой-то вообще... особый ритуал, да? То есть пойдем в кино, обозначало в первую очередь, пойдем
2: за... Ну, помните, этот мультик был замечательный, как дракончик на шоколадной фабрике, как он там ворвался, всего напробовался, он думал, что там все такое вот интересное. Я помню, когда я действительно попал на хладокомбинат в детстве, да, я съел целых 7 порций. И даже не заболел ангиной. Вот. Это у меня такое сильное впечатление, потому что тогда была возможность попробовать вот свежее прям с конвейера, это вот... Люди, которые к нам попадают на производство, это для них незабываемое впечатление, потому что можно попробовать это самое мягкое, самое еще такое незамороженное, вкусное.
1: Это вот только-только свежайшее, да? А вот по поводу, опять же, мы сегодня сравниваем вкусы детства и вкусы сейчас. Мы с вами тоже за эфиром поговорили, и даже в рамках одной семьи получается, что ты как-то заходишь, и я выхожу там с целой палитрой вкусов, потому что кому-то необходимо то самое эскимо на палочке, кому-то нужен вафельный стаканчик, у кого-то должна быть обязательно та
0: шоколадная
1: самая крошка.
0: Крошка.
1: У кого-то должен быть такой вкус каких-то миксов фруктовых. Что сейчас любят люди, на что обращают в первую очередь внимание?
2: Вы знаете, если посмотреть вот на анализ нашего производства и продаж, то люди предпочитают тот самый пломбир в стаканчике, потому что он занимает точно больше 50% объемов и предпочтений.
1: Наши люди.
2: А вы знаете, вот интересный факт, наш именно стаканчик, он даже во всем мире называется русский стаканчик. Вот итальянцы говорят копа русско, русса. То есть это завоевало даже такое, знаете, всемирное признание, то, что это именно наш российский такой вот стандарт уже в мороженом, и я считаю, что это круто.
1: Надо тогда эту нашу мягкую, вкусную силу продвигать и на это делать.
2: Мы этим занимаемся.
1: Да, но нужно делать ставку и акцентировать. Раз уж пошел такой отклик, отзыв, нужно поддержать, и я тоже буду теперь называть даже в своей семье, а не хотите ли вы тогда в русском стаканчике? Это будет правильно?
2: Да.
1: Это
2: да.
1: будет правильно. Вот.
0: Я вообще, на самом деле, вообще, кажется, нашим слушателям будет интересно узнать, в принципе, историю создания мороженого, как оно появилось, как стаканчик этот появился.
1: А давайте так, мы сейчас тоже опрос проведем. Вообще, ваши любимые вкусы мороженого на номер 928-401-2020 присылайте свои реакции. Также можете присоединяться прямо сейчас к нашей видеотрансляции. Это можно сделать и ВКонтакте. Там, кстати, тоже можно комментировать все то, что здесь происходит. Хорошая песня прозвучит, и вновь вернемся к такой вкусной, интересной теме. Не переключайтесь.

0: третий час вкусного эфира. Сегодня у нас воспоминания из детства. Какой же самый любимый вкус у вас был? И при закрытых глазах о чем вы в первую очередь думаете? И мы думаем сегодня вместе с вами. Юлия Кирюшна, Андрей Мартынюк и наш гость.
1: Почетный гражданин города Кореновска, директор молочно-консервного комбината Игорь Владимирович Московцев. В эфире «Казака». Доброе утро, Игорь Владимирович.
2: Доброе утро.
1: Рады вас приветствовать.
0: Мы разговариваем про всякие вкусности сегодня. И мы уже поговорили о том, что в разных регионах разные вкусовые желания.
1: Да, о том, что южане любят поострее, в том числе и даже в кефире это выражается. Да,
2: так и есть.
1: Да, например, жители центральной части нашей великой и необъятной любят более мягкие, округлые вкусы, да, получается. А вообще, как происходит выбор тех самых вкусов? Вот это человек решает единолично, вот вы говорите, у нас будет вот такой вкус вам предоставляют, либо это какая-то технологическая история, и там участвует много людей. Расскажите об этом. Это не только мороженого, это вообще всего пускай
2: вообще,
1: касается.
2: Вообще, да, мы для себя такое как бы правило установили, что не предлагаем людям тот продукт, который вот безоговорочно победил в скрытых дегустациях профессиональных и непрофессиональных экспертов.
1: А что такое скрытые дегустации?
2: Это когда ты не знаешь. Вот стоят там обезличенные стаканчики, допустим, да, там с каким-то там продуктом, скажем, кефиром тем же самым, да. И вот люди пробуют, они говорят, вот нам нравится вариант номер один там, или номер два.
1: А нужно расписывать, почему нравится?
2: Мы для себя, я открою такую большую тайну, хотя это не тайна. У нас вся продукция, которая попадает каждый день в магазины к нашим уважаемым покупателям, она проходит через вот эту самую дегустацию. И есть два состава жюри. Первое профессиональное. Там сидят
1: Это
0: интересно.
1: То есть у вас есть на окладе люди, которые обязаны пробовать и получают за это деньги.
2: Да.
1: И мороженое пробуют.
2: Да, всю продукцию. Вот, у нас на самом деле утро начинается вот как раз вот параллельно нашему эфиру.
1: То есть человек говорит, так, у меня начинается работа, пойду есть мороженое.
2: Да.
1: Профессионально.
2: Да.
1: Есть.
2: Ну, я расскажу. То есть первая часть, это все-таки эксперты, технологи, производственники, они сами себя проверяют. Вот они там копаются во всех этих деталях. То есть они могут смотреть результаты там исследований. Самое главное, вся продукция проверена. Лаборатория, она безопасна. А мы уже проверяем вот именно те самые оттенки. То есть вот как вкусно. А вторая часть жюри, мы их даже назвали, эти люди у нас называются молочные сомелье. По понятному, да, по аналогу, то есть... И вот они пробуют, вот вкусно-невкусно. Они понимают, в чем наш стандарт качества и вкуса. И они просто говорят, вот сегодня все как всегда. Или говорят, вот нам
0: сегодня
2: показалось, вот что-то не то. И вы знаете, мы можем, вот, ориентируясь только на это мнение, остановить данную партию и придержать ее, потому что, ну, считаем, что да, что-то вот вдруг не то.
0: Так, именно хорошо, Игорь Владимирович, а скажите, пожалуйста, вот нам интересно, у нас спрашивают, сколько молока нужно для приготовления одного рожка мороженого?
2: О, там не только молоко. Там сливки, там сгущенка. Вот все, что написано на этикетке. Ну, в принципе, там, ну, не скажу, что там взять литр, получишь килограмм.
1: Да.
2: Потому что кроме молока, там, я же сказал, там есть вот сахар, там есть все другие компоненты.
1: Разные.
0: Ну, подожди, у нас конкретно задали вопрос, сколько нужно молока в рожке?
2: Ну, давайте тогда так, молоко переведем в сливки. Из одного литра как раз получится те самые 100 грамм стаканчика сливок. И вот, наверное, это будет... Ну, давайте возьмем литр.
3: Слушай, это много. Ну, это прям много.
0: Для одного.
1: Так, еще один вопрос, который присылают нам. Вот, иногда вкус детства – это не про само блюдо, а про компанию. Вот, это как ели арбуз на веранде, как делили одну конфету на троих. Есть ли у вас вкусная история про людей, которые вы сейчас вспоминаете?
2: Ну, мне вспоминается наше детство. Действительно, мы вот, я занимался спортом, у меня были в том числе утренние тренировки. И ты еще до школы успевал уже и потренироваться. И потом, когда мы шли, мы проходили через парк, и там было кафе мороженое. Там вот продавали мороженое этими самими шариками. Вот я помню на нашу компанию, да, вот команду. я играл в баскетбол, вот, и вот это вот совместное какое-то там
0: поедание
2: этих шариков с мороженым, с поливкой, сиропом, и вот, вот это чувство, знаете, ты уже как-то, ну, особенно себя ощущаешь, потому что ты уже потренировался, ты уже что-то сделал, еще только самое раннее утро, ты уже такой вот
0: бодрый,
2: заряжен, в тонусе, и вот это мороженое, оно вот просто дополняло все это впечатление.
0: А давайте, мы сейчас
1: пойдем на песню, а вы, наши дорогие слушатели, на номер 928-401-2020 присылайте ваши вкусные, интересные истории из детства, а тоже заряжайте нас в эфир своими вкусами, ну и вашими вопросами. Еще раз, 8
0: 928-401-2020.

0: здесь из центра краевой столицы по всей нашей стране разлетаются. Вот эти...
1: Разлетаются приветы. Наши теплые объятья. Ну, на самом деле, сегодня очень вкусный эфир, который ведет Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк. И сегодня у нас гость приехал к нам.
0: У микрофона почетный гражданин города Кореновска, генеральный директор молочно-консервного комбината Игорь Владимирович Московцев. Игорь Владимирович, утро доброе!
2: Доброе утро
3: всем, да.
1: Как вкусно мы сегодня говорим, на самом деле.
0: Вообще все любят мороженое, и дети любят мороженое, и взрослые, и даже знаменитый, самый знаменитый химик из нашей страны, Дмитрий Иванович Менделеев, как только что мы сказали, что тоже при выборе, куда ему отправиться, на конференцию, где есть доклад о периодической системе элементов, либо на дегустацию.
1: Сыра.
0: Что он выбрал?
3: Он, конечно, выбрал дегустацию. Он дружил с нашим великим ученым и вообще основоположником молочной промышленности российской, Верещагиным. Угу. И поехали вместе пробовать, да, дегустацию, а доклад оставили на потом. Но, кстати, вот интересный факт. Считается, что Дмитрию Ивановичу приснилась та самая система Менделеева, да?
0: Да. Если во сне пришла,
3: это идея. Наше подсознание там это все оформило и расставило по полочкам. Получилось вот это великое открытие. А есть такой же интересный факт. Все мы знаем вкус вологодского масла сливочного. Он, кстати, был знаменит, и Россия на экспорте этого масла зарабатывала очень серьезным.
0: Это тоже знаменитая история.
3: Вот. И когда у Верещагина спросили, а как вы это открыли? Он говорит, я им сказал, закипятите молоко. Не кипятили, перекипятили. И получился тот самый ореховый привкус, который просто нравится до сих пор всем почитателям.
0: И полюбился, и любим. Ну, вот такое распространение в нашей стране любимого продукта, мороженого, да и вообще такая технологическая линия, когда уже не в домашних, не в каких-то таких кустарных производствах, пришло с Анастасом Микояном, да, в нашу страну?
3: Да,
0: если уж мы говорим о фабричных и по всей нашей стране. Вот здесь...
3: Вообще считается, что он привез в страну, ну, такую вот именно правильную уже промышленную технологию производства мороженого, сгущенного молока и сухого молока. Вот мы производители сгущенки и мороженого, и после этого как бы начался такой процесс творческий, когда в отдельных как бы точках страны, там, в городах группы инициаторов, инженеров создавали линии. Они так и назывались. Там линия, там, какого-нибудь ленинградского хладокомбината, линия, там, московского хладокомбината. Вот. Мы, кстати, от них не отстаем. Все знают самое российское, наверное, мороженое «Лакомка». Это такая трубочка в взбитой шоколадной глазури. И вот вы знаете, у нас на комбинате линия по производству этого замечательного варианта мороженого сделана прямо на самом комбинате нашими инженерами, потому что никто в мире такое оборудование, оснастку не делает. А продукт популярный, пользуется спросом. Он, кстати, у нас после стаканчика на втором месте по продажам, потому что эскимо даже обогнал. Всем нравится этот вкус. Да, и мы вот сделали даже линию по производству этого вот продукта. И действительно, вот когда правильная идея обретает возможности, вот мы сейчас обсуждали с вами, каждый, наверное, может сделать самый вкусный вариант своего собственного мороженого.
0: В том числе, когда ты идешь через горы и, подходя к леднику, взяв либо пакет сейчас, ну, наверное, банку сложновато нести, вот,
1: пакет...
3: Вроде были банки, я вспоминал, да, как мы это...
0: Тяжеловато, да.
3: Будучи туристами, там, достаешь и смешав со снегом, вот тебе рецепт самого вкусного, да, сгущенка, да? Плюс снег, и вот тебе мороженое. Очень вкусно, кстати. Рекомендую попробовать.
0: Да. Ну, наверняка и ваши дети, я просто про своих тоже знаю, что мой сын, он говорит, ну, первое его кулинарное такое поприще было связано как раз с мороженым, когда брал он молоко, добавлял туда сгущенное молоко и ставил все это в морозилку. И говорил, папа, я придумал свое мороженое, я его раскрыл. Все, давайте дегустировать.
3: Вот супер, вы знаете, это действительно, вообще это на самом деле рецептура производства. Добавить чуть-чуть технологических этих агрегатов, аппаратов, и ты получишь тот самый как бы вариант, который мы привыкли покупать в магазине. Угу. Поэтому каждый творец, и сложно, вот вызов для производителей, вот этот оригинальный уникальный, уникальный экземпляр сделать так, чтобы он, не потеряв своих вот этих вкусностей и интересных сочетаний, дошел до потребителя, и можно было произвести его больше.
0: По поводу мороженого и истории. Опять же, 10 июня каждого года празднуется День мороженого. Как это все отображается на истории нашей страны? Вот. Как вы сейчас чувствуете?
3: Вы знаете, я могу еще одну дату назвать. Ну, да, да. Действительно, 10 июня такой праздник. Ага. Все его там, не знаю, как отвечают. Но если про нас говорить, я скажу, что 1 июня, День защиты детей, это просто рекорд. В этом году мы, вы знаете, мы понимаем, что сейчас такие непростые времена, и хочется радости доставить. И у нас просто огромный запрос был на то, чтобы детям устроить празднество, в том числе и в Краснодаре, и в других местах. И мы просто раздавали мороженое. И вот эта ассоциация детства, счастье, мороженое, мне кажется, это вот, ну, правильно. Поэтому не только 10 июня, можно себя баловать каждый день, устраивать себе такие маленькие праздники. Вот.
0: Слушай, ну,
3: вы же знаете, что мороженое, вот это действительно ученые подтверждают, он как гормон счастья вырабатывает в организме. Ты не просто пробуешь полезный, вкусный, там, как бы привычный продукт, но ты еще и как бы заряжаешься эмоционально, весь мир раскрашивается в яркие цвета, как вы сказали, там, и трава зеленее.
1: Да, честно признаться, я не ела мороженое 8 лет, был такой период в моей жизни. Никакое, абсолютно я не ела. Я до этого, конечно, ела так, что потом 8 лет не ела вообще. Ну, я не могу сказать, что мой мир поменялся в красках, но...
0: Я могу сказать, потому что для меня это... Да, для меня это история, наверное, семьи. Когда мы куда-то выезжаем, это про традиции. Это про традиции, про счастье, когда обязательно ты перед поездкой куда-то и в машину...
1: Берешь мороженое, да?
0: Беру мороженое, и тогда все проходит хорошо.
1: Это у нас поездка. После садика вышел мороженое!
3: Ой, вы знаете, все взрослые, они как дети. Вот мы были на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, и один очень уважаемый человек, он говорит: у меня традиция, я подхожу, беру ваше мороженое, чашечку кофе, и тогда форум удался.
1: О, вот на этой прекрасной ноте, я думаю, можно подходить к финалу нашего эфира.
0: Для того, чтобы у наших слушателей все удалось и в настроении, и в этом дне, да и в последующих, вот от вас тоже такой эмоциональный заряд, что бы вы пожелали? И всем тем, кто с нами на одной волне, и в эфире, и в видеотрансляции.
3: Ну, вы знаете, я хотел поблагодарить искренне то, что пригласили. Я действительно зарядился и вашим утром, и вашим настроением. Вот сейчас в студии, мне кажется, какая-то вот особая аура. И уже предвкушение этого самого и мороженого. Я желаю, конечно, всем здоровья, мира, добра. И не ограничивайте себя. Мороженое – это действительно вкус детства, вкус счастья. Поэтому приятного аппетита и хорошего дня.
0: Желает нам генеральный директор Кореновского молочно-консервного комбината, почетный гражданин города Кореновска Игорь Владимирович Московцев. Благодарим вас за то, что вы проделали этот путь, за то, что вы сегодня украсили третий час. Давайте пожелаем всем вкусного лета. Классного, интересного, яркого, который бы объединил всю вашу семью. И пускай у вас действительно все будет хорошо.
1: Али, мы лишь можем сказать до новых встреч. Пока-пока.
0: Отличных выходных и до встречи.
3: Всего доброго.
2: Алло, село! Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
4: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. +17 00 Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ-3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 204.

Казак ФМ. Дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут жаловаться на маленькую зарплату и купить трехкомнатную квартиру за наличные. Это наши соседи могут понять, как сыграла футбольная сборная по крикам соседа за стеной. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: удел. Да что ж эта зараза с тобою сделала? Она что, совсем тебя не кормит? Она что, совсем тебя не готовит?
1: Мама, успокойтесь. Свадьба была только вчера.
2: Шутки, прибаутки.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ложатся муж с женой спать и, значит, слышат какие-то такие шумы на кухне. Жена мужа говорит: «Слушай, пойди посмотри, чем там кошка на кухне гремит?» А муж говорит: «Подожди, а ты ее кормила?» Жена говорит: «Нет». «Ну, значит, готовит что-то кошка на утро-то».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Их имена навсегда вписаны в историю страны. Они прославили Кубань своим трудом и талантом. Проект о выдающихся земляках. Имена на все времена. 24 июля, 95 лет со дня рождения Виталия Бородадыма, краеведа, писателя, почетного жителя Краснодара. В Краснодаре на западном обходе появилась улица имени Виталия Петровича Бородадыма, краеведа, писателя, почетного гражданина города и человека, сохранившего для нас подлинную историю столицы Кубани. Виталий Бородадым родился в июле 1931 года в семье потомственных казаков. Он с детства впитал традиции родного края и посвятил им всю свою жизнь. Его первая книга об истории Краснодара вышла в 1978 году, а всего за полвека он написал больше 30 книг. Бородадым по крупицам собирал забытые факты об истории родного города. Он встречался со старожилами, ездил по станицам и монастырям и всегда боролся за сохранение исторической памяти. Именно по его инициативе восстановили церковь при первой городской больнице, открыли литературный музей Кубани в доме атамана Кухаренко, появились мемориальные знаки в честь выдающихся земляков. Кроме того, Бородадым стал одним из главных инициаторов восстановления памятника Екатерине Великой, чей бронзовый монумент украшал город с 1907 года и был уничтожен в годы советской власти. За свой вклад в сохранение истории зодчества краевой столицы Кубани Виталий Бородадым был избран почетным членом Союза архитекторов России и награжден медалью «За преданность Содружеству зодчих». Его труды отмечены медалями и памятными знаками. Но главная награда писателя – память людей. Сегодня имя Бородадыма носит улица в Краснодаре. А его книги хранят для нас историю и традиции земли кубанской.
1: Имена на все времена.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут превзойти нейросеть, когда генерируют причины, почему они не могут дать денег в долг. Это наши соседи знают друг о друге больше, чем о себе. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Витя, ну посмотри на нашего соседа. Посмотри, как он относится к жене. Посмотри, как он ее любит. Каждый день цветы, подарки. Он ее на руках носит. Он ее целует через каждую секунду. Ну почему ты так не делаешь? Почему?
1: Ты что, совсем с ума сошла? Я ее даже не знаю.
2: Шутки, прибаутки. Хорошо-то как. Как?

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а из чего делают сахар?
3: Дочь, его варят из сахарной свеклы.
0: Из свеклы? Это же овощ, который мама в борщ кладет.
3: Нет, Нина, это другая свекла. В борщ кладут красную, а сахар делают из белой. Она очень сладкая. Наши предки резали ее на маленькие дольки и пили с ней чай, как мы, с белыми кусочками сахара. Ну а чтобы было много свекольного сахара, надо много сахарной свеклы.
0: А где же ее столько взять?
3: В поле. Именно там она и растет. Как только свекла созревает, начинается уборка. Специальная машина, комбайн, вытаскивает ее из земли и складывает кучками. Затем грузовики отвозят свеклу на сахарный завод. Там-то из нее и варят сахар. Кстати, твой дедушка когда-то работал на таком заводе.
0: И он варил сахар?
3: Можно и так сказать.
0: Ух ты! Как сахарное варенье!
3: Скорее, свекольное, потому что свеклу на заводе чистят, режут на маленькие кусочки, потом размачивают в горячей воде. Получается такая густая масса, похожая на варенье. А дальше ее очищают, убирают ненужные примеси и выпаривают жидкость. В итоге получаются кристаллики сахара, только они буро-коричневого цвета. Поэтому в самом конце сахар отбеливают, чтобы он стал красивым. Кстати, сахар получают не только из свеклы. Его делают из тростника, из пальмового сока и даже из клёна.
0: Ничего себе! А у нас дома на кухне растет в сахарнице.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Заходит женщина с подростком в магазин. Подходит к прилавку и спрашивает у продавщицы: «Дамочка, скажите, пожалуйста, а сосиски поступили?» Продавщица говорит: «Поступили». Женщина поворачивается, бьет своего подростка по затылку и говорит: «Видал? Даже сосиски поступили, один ты у

0: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ. Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубань».
1: «Я фермер». Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Криница».
1: Слушайте наши песни на Казак FM.
3: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем.

0: Казак ФМ.
1: Здравствуйте, друзья. Это дневная программа по заявкам. Начинается в прямом эфире. Меня зовут Алексей Орлов. Желаю вам хорошего дня и легкой пятницы в нашей компании. С этой минуты смело набирайте наши цифры 8-928-401-2020. Не забывайте, что к этим цифрам подключен наш Макс для ваших сообщений. Присоединяйтесь, поздравляйте, говорите теплые слова тем, кто сегодня отмечает свой личный праздник, а может быть, просто вы хотите кого-то поддержать приветом июльским в эфире радиостанции «Казак ФМ». Присоединяйтесь. Первый звонок у нас уже раздался из поселка Веселый Каневского района. Людмила, здравствуйте вам, добрый день.
2: Здравствуйте. Сегодня мы хотим поздравить с двумя пятерочками нашу любимую кумушку. Это Савченко Наталья Федоровна из хутора Средний Чубас Павловского района. И хотим ей сказать такие слова. Пусть на лице твоем года не оставляют след. Пускай тебе горит звезда, любовь и ласки свет. И музыкальный подарочек ей.
1: Обязательно. Ну, во-первых, Наталья Федоровна, хочется присоединиться, поздравить вас также от коллектива нашей радиостанции с двумя пятерочками. Здорово. Красивая дата, красивый возраст у красивой женщины. Дай вам Бог всего самого хорошего. Ну и миллиард от Марты Бабаяна в виде музыкального подарка.

0: лето с Казак-ФМ. Частушка для казака от Галины Савицкой из хутора Согласного.
1: Млеют девки все.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Крупные покупки и важные решения лучше не откладывать. Потребительский кредит в банке «Кубань Кредит». Доступные средства на любые цели. Удобное онлайн-оформление и гибкие условия погашения. Оформите заявку на сайте банка «Кубань Кредит» или в ближайшем офисе. Подробности по телефону /2518. Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань Кредит» ООО «Генеральная лицензия Банк России» №2518. Реклама не оферта.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
3: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.
4: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
5: Друзья, хочу сказать, что сегодня замечательные дни на календаре. Праздники профессиональные и международные. Ну, допустим, Международный день заботы о себе. Но чем не праздник? Хороший же, да? Кто о нас позаботится, как не мы сами о себе, о своем здоровье, о своем благополучии? Поэтому... поздравляю с праздником. Но если говорить про профессиональные дни, это День флориста в России, День кадастрового инженера в России. Это у нас национальные профессиональные праздники. Я вас с этим поздравляю. Еще Народный день подарка. И, конечно же, Ольга Страница в народном календаре. Оля, мы вас поздравляем с вашими именинами, с вашим Днем Ангела. На связи у нас Станица Павловская. Татьяна Григорьевна, здравствуйте. Вам добрый день.
6: Лешенька, добрый день. Я хочу сказать, что день родителей году, а у меня продается почти весь июль, начиная с 3 числа. Сегодня получила от Виталия поздравление с днем рождения. Спасибо ему. Хочу также поблагодарить Любовь Ивановну за красивое поздравление, мой адрес, открыточки, которые она всегда присылает. Спасибо Тамаре Павловне, Мите Афанасьевне. Прекрасные поздравления были от Людмилы Петровны. Огромное спасибо Вере за СМС и все ее поздравления. Спасибо Сереже за поздравления. Вспомнил, что я связист. Я 40 лет проработала в связи на почте. Раньше они вместе были, а потом их разделили. Также хочу поблагодарить Лешенька, тебя и Вику за красивое дополнение к моему дню рождения. Очень было приятно это все от вас слышать. Хочу вас поблагодарить.
5: Спасибо.
6: А также хочу поблагодарить подругу Ольгу за поздравление и песню «Показать вкус», что она заказала. И хочу сегодня ее поздравить. Княгиню Ольгу сегодня. День памяти святой Ольги.
5: Угу.
6: Всех уважаю, Бог обнимаю. Спасибо,
5: Леша. Спасибо. Ну, хороших людей можно поздравлять долго и с удовольствием. Поэтому, Татьяна Григорьевна, еще раз вас приветствуем. И здорово, когда есть вот такие друзья, которые через расстояние, но всегда остаются внимательными, всегда открыточкой поддержат, доставят приятные эмоции, звонком приятным. И пусть таких людей будет... и в вашем окружении очень много, и в окружении всех нас. «Раздели со мной лето». Вот как-то ворвалась эта летняя новинка от Анны Семеновича и Алексея Петрухина. И давайте послушаем, подарим всем, кто в данный момент может быть в отпуске. Кстати, с понедельника тоже программа по заявкам уходит в отпуск, поэтому обратите на это внимание, еще раз повторюсь. И вечерняя, и дневная программы будут отдыхать. Ну и мы тоже с Викторией заодно отдохнем.

0: штучки на Казак ФМ.
1: Валентина Михайловна из Станиц-Павловской к нам дозвонилась в студию. Здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте, Леша.
1: Слушаем.
2: Завтра день рождения у моей правнучки Полиночки. Ей исполнится 4 годика. Она такая любознательная, такие вопросы задает, что не каждый взрослый может сразу ответить. А какая помощница и маме помогает, и прабабушке Тане козочек помогает пасти. Поставила возле своей кроватки иконочки и говорит: «Это моя мамочка, Боженька». Такая милая девочка, что желаю ей счастливого детства, здоровья, ангела-хранителя, Божьей защиты. В общем, всего самого хорошего, что есть на свете. Спасибо,
1: Лешенька. Ой, Полиночка, хочется поприветствовать тебя, поздравить с твоим 4-м днем рождения. Ну, ты удивительный человек, удивительная девочка. Вот я уверен, что ты излучаешь вот это тепло и свет всем окружающим. И я хочу пожелать, чтобы ты росла здоровенько, вот с такими же правильными устоями, чтобы радовала своих родных и близких. Но самое главное, будь, пожалуйста, самой счастливой. Спасибо, Господи, дуэт свои в нашем эфире.

0: Заявки на Казак-ФМ.
1: Друзья, продолжается дневная программа по заявкам. Я, Алексей Орлов, приветствую всех, кто вместе с нами на волне самой народной радиостанции Казак-ФМ. 8-928-401-2020 номер телефона прямого эфира. К этим цифрам подключен Макс и наша электронная почта. Она также к вашим услугам вареник@казак.фм. Еще при помощи нашего официального сайта легко и просто отправить сообщение в программу по заявкам Казак.ФМ. На главной странице есть для этого специальная форма. У нас на связи поселок Белозерный. Лидия Тимофеевна, здравствуйте. Добрый день.
2: Добрый день всем. Сегодня у нас такой хороший день во всех отношениях. Сегодня день рождения у нашей младшенькой сестрички Людмиле Кондратьевне. Люда, мы все очень хотим тебя поздравить и пожелать самое главное. Ты у нас зажигалочка. Какая бы ни была ты во дворе с птицами, с огородом, всегда справляешься, гостеприимная, столы всегда накрытые. Вот. Мы желаем тебе такой же энергии, счастливого продолжения жизни и крепкого-крепкого здоровья. Я знаю, что вы сейчас на уикенде, и поэтому хочу поздравить еще зятя Алексея. Леша, я хочу, чтобы твои раны не оставили шрамов не только на теле, а еще и в душе. Желаю тебе крепкого здоровья, чтобы было крепким здоровье, силы тебе, энергии, жизнелюбия и радости, и всей вашей семье, всем вам блага, здоровья и счастья, вся наша семья.
1: Дай Бог, пусть так и будет. И Людмилу Кондратьевну, и Алексея мы приветствуем от коллектива нашей радиостанции. Всем здоровья. Да, и песня об этом в исполнении Олеси Евстигнеевой. Были все здоровы. Здравствуй, радио Казак-ФМ, Варенички. Сегодня день ангела Ольги. От всей души хочу поприветствовать всех Ольчик, особенно Мельник Олю, Тимченко Олю, Капускину Олю, Будко Олю. Дорогие девочки, примите мои сердечные поздравления. От всей души желаю вам мира, добра и безмерного счастья. Пусть святая покровительница дарует мудрость, наделит силами и принесет удачу, оберегая от любых невзгод. Желаю вам почаще улыбаться и всегда пребывать в гармонии с собой. От Ирины Быковой это сообщение прилетело. Да, Ольги, поздравляем с вашим днем ангела. Хочу напомнить другу Станиславу Вячеславовичу, что нужно делать паузу и сделать физзарядку на работе. Спасибо. Камиль подписался. Ну, по поводу песни напомню, что у нас песня только заказывает дозвонившиеся, но эта песня тоже про здоровье и про физзарядку, которая, собственно, этому способствует. Хорошего вам дня. Так, ну что у нас? О, какое замечательное сообщение. Привет, Казак-ФМ. Едем в Архипку на море в отпуск. Случайно поймали вашу волну и наслаждаемся любимыми песнями. Спасибо вам. Передайте привет Саше, Кате, Андрею и мне, Ольге. Ольга, вас еще и с Днем Ангела я хочу поздравить. И, конечно же, всей вашей компании пожелать приятного путешествия, хороших эмоций. Кстати, в Архипо-Осиповке мы тоже вещаем на частоте 103 FM. Так что настраивайтесь и будьте вместе с нами на волне любимой радиостанции Казак-ФМ. Ну, я не знаю, правда, не написали, откуда вы едете. Откуда бы вы ни ехали, мы также будем всегда рядышком и у вас дома. Потому что во всех умных колонках, на всех платформах, на Яндекс.Музыке нас можно найти. Поэтому будьте с нами, а мы всегда рядышком и поддержим во всем.

0: Казак ФМ.
1: Ну, а следующий звонок у нас раздался из станицы Атаманской. Катя, Так, Катенька, куда-то убежала, возвращайтесь, Катюш. Времени еще предостаточно для того, чтобы дозвониться и стать участником программы «Варвиночки». И, ну, всякое, конечно, бывает, друзья. Если вдруг звонок срывается, вы, пожалуйста, перенаберите. Я уверен, что обязательно улыбнется вам удача. Алло, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте, я из Темрюка.
1: Очень приятно. Как вас зовут?
2: Мне Татьяна.
1: Очень приятно. Мы уже в эфире, да, Татьяна, рассказывайте.
2: Дочь Оля. Сегодня ее день ангела, а в воскресенье 26-го ей день рождения. Поздравьте ее, пожалуйста.
1: А вы уже в эфире, вы можете поздравить, пожелать.
2: Олечка, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе всего-всего хорошего. Главное – здоровья. И детей вырастить.
1: Да, все обязательно. Все обязательно будет замечательно. Оля, с днем ангела. Поздравляю вас. И, конечно же, еще раз всех обладательниц и красивейшего имени Ольга. Пусть все будет замечательно. С наступающим днем ВМФ. Поздравляем Пономаренко Олега. Жена Юля подписалась. Да, друзья, не забывайте, что у нас выходные очень насыщенные. Завтра день работника торговли. Нашей страны день сотрудника органов следствия, да, Российской Федерации, день речной полиции. Ну, а в воскресенье мы с вами отмечаем день военно-морского флота, день парашютиста в России. Также все, кто служил, служит в военно-морском флоте. С наступающим праздником вас поздравляем. И еще, друзья, я хочу пригласить вас от всей души и с удовольствием в воскресенье в 20 часов проект «Разговор за жизнь». Очень интересную тему я хочу в эти выходные поднять. Она будет посвящена промышленному туризму. Вот вроде бы звучит сложно, так, промышленный туризм. А на самом деле, вот давайте только задумаемся. Еще несколько лет назад крупные предприятия промышленные в большинстве своем были закрыты. Для нас, для туристов. А вот сегодня они с удовольствием принимают гостей. Вот с моим гостем, первым замминистра промышленной политики края Михаилом Геннадьевичем Дорошковым, мы поговорим как раз-таки, какие предприятия стоит посетить, чем они интересны гостям и жителям Краснодарского края. И я уверен, очень-очень интересная получится беседа. Может быть, кто-то для себя по-новому откроет такое направление, как промышленность и в целом промышленный туризм. Поэтому приглашаю в 20 часов в воскресенье в проект «Разговор за жизнь». Как всегда, вы можете свои вопросы отправить сегодня-завтра, чтобы я сформировал, и моему гостю их обязательно адресую. Так что присоединяйтесь. Так. Давайте еще посмотрим, какие сообщения у нас к этой минуте имеются, и давайте их зачитаем. Привет, казачок, прошу поздравить с днем рождения мою тетю Мишенину Наталью Филипповну. Завтра ей 85 лет, и мы все сердечно поздравляем, желаем здоровья, всех благ, уважаем... С уважением ко всем, Клавдия Васильевна из Отрадной. От души приветствую вас, Наталья Филипповна, и от коллектива нашей радиостанции. Здравствуйте, Варенечки, пишет вам из Армавира Коваленко Оксана Викторовна, Татьяна Георгиевна, Анастасия Романовна. Очень хочется сегодня, 24 июля, поздравить с днем рождения из Улан-Удэ Шамову Марину Анатольевну и пожелать искрящихся радостью глаз, благополучия, достатка, искренности, теплоты, исполнения всех сокровенных желаний. Будь счастлива. И к поздравлению присоединяется семья Эльбакьян и Шамов Геннадий Яковлевич. И мы тоже присоединяемся. Ну и, собственно, те же Коваленко, Оксана, Татьяна поздравляют сегодня с именинами. С днем ангела Ольги из поселка Степного Курганинского района Акимову Ольгу Николаевну. Оленька, с праздником твоей небесной покровительницы, равноапостольной княгине Ольги. В этот светлый день хотим пожелать доброго здравия, благоденствия тебе и твоим домочадцам. Пусть Господь тебя хранит и направляет на путь добрых людей с чистыми помыслами и попирая недоброжелателей. Мир твоему дому и многое лето. Поздравляем!

0: тысячи спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
1: На Казак-ФМ.
2: Ну а мы продолжаем. Следующий звонок у нас раздался из Ейска. Вероника Георгиевна, здравствуйте, добрый день.
3: Алло.
2: Слушаем вас.
3: Это из Ейска, да?
2: Вероника Георгиевна, рассказывайте, чем вы дозвонились в прямой эфир.
3: Хочу поздравить моего мужа, отца, дедушку Лаврененко Александра Васильевича с наступающим днем военно-морского флота. И всех его сослуживцев. Призыва 69-72 годов, проходящий службу на сторожевом корабле «Комсомолец» Грузии, в составе 5-й эскадры Черноморского флота, совершивших 3 боевых похода от 6 до 9 месяцев. Страны Сирия, Тартус, Арабский, Республика Египет, Порт-Саид, Алжир, Анаба. И пожелать всем здоровья. Благополучия, удачи. Поставить песню «Там за туманами».
2: Александр Васильевич, поздравляем с наступающим праздником и от коллектива нашей радиостанции. Здравствуйте, Казак-ФМ. Поздравьте моего мужа Владислава с наступающим праздником, Днем военно-морского флота. Любимой, удачи, тебе горжусь. Поздравляем, конечно же, и этот музыкальный привет для вас.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Южноозереевка, Новороссийск. У нас на связи Галина Романовна. Здравствуйте. Добрый день.
2: Добрый день, Казак ФМ и Алёша. Я хочу поздравить сегодня свою невестку Ольгу Максимовну Тасуниди с Днём Ангела. Пожелать всего самого доброго, любви родных и близких и уважения всех ее учеников и родителей. И песенку, пожалуйста.
1: Присоединяемся. С Днем Ангела! Поздравляем вас. И музыкальный подарок. Дарите женщинам цветы. Пусть будет так.

0: Маяки на Казак-ФМ.
1: Ну что, друзья, осталось у меня немного времени для того, чтобы дочитать ваши приветы и поздравления. И все. И в программе «Варыночки» попрощаюсь с вами на пару недель, уже в августе. Обязательно услышимся. Поэтому все звонки, все, кто не смог и не успел еще дозвониться в дневную программу, обязательно вечером набирайте наши цифры с 20 часов. К Виктории заглядывайте в гости. Продолжайте поздравлять и делиться хорошим настроением. Поздравления из Новодеревянковской от Веры Николаевны и Николая Павловича Березовских. С наступающим днем торговли. В первую очередь всех работников магазина «Вероника и Виктория», дочь Анну Сабатенок, всех своих коллег, рыночных работников, с кем начинали, шли нога в ногу, поддерживая друг друга. Хочется пожелать доброжелательных клиентов, чтобы рабочий день начинался с улыбки, а люди были понимающими и отзывчивыми. Получать удовольствие от рабочего процесса и удачи не только в рабочих делах, но и в семейных, чтобы все получалось. Ну и станичники поздравляют самих Веру Николаевну и Николая Павловича с днем торговли, удачи и, главное, здоровья. Уважаемые ведущие, будем очень скучать, но от души желаем хорошо отдохнуть. Спасибо большое, Евгения, спасибо, благодарю вас. Добрый день, любимое радио. Поздравляем с днем Ангела Ульянову, Олечку и куму, Суркину Олю, а также 26 июля день рождения у нашего старшего сыночка Ульянова Владимира Васильевича, а также праздник у нашего любимого папочки, мужа, дедушки, день ВМФ у Ульянова Василия Прокопьевича и зятя Даньшина Владимира Петровича, у друга Тришкина Николая Григорьевича, ну и всех моряков с наступающим праздником. Желаем всех благ земных, всегда быть любимыми и Богом хранимыми. С любовью, вся семья Ульяновых и Карпелянских из Майкопа и Попутной подписались. Ой, с праздниками, с днями рождения, сколько таких приятных поводов в ваших семьях. Добрый день, Алексей, все слушатели радио Казак-ФМ, поздравляем с именинами в этот день всех Ольг, а также всех-всех с днем рождения растворимого кофе, бог ты мой. Большой привет из станицы Станиш-Стеблиевская от Ольги Барановой, семьям из Новороссийска, Малковым в Севастополь, Мезенцевым из Краснодара, Барановым, Пометун, Натока, Бегуновым, Будкиным. И всем счастья, здоровья, благополучия. Заранее спасибо, Оля, вас днем ангела поздравляю от себя лично и от Казак-ФМ. Здравствуйте, поздравьте, пожалуйста, Анну Петровну с наступающим днем рождения. Поселок Ильский, это у нас от Дарьи. С удовольствием поздравляем с наступающим днем рождения. Желаем крепчайшего здоровья, мира, добра и большого-пребольшого счастья. Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, Казак-ФМ. Поздравляем своих, поздравляю своих мужчин Кравцов Николая и Юрия с наступающим праздником, днем военно-морского флота. Удачи вам, ребята. Это от Натальи сообщение. Ну вот все, да, все дочитал, все, что к этой минуте прилетело, долетело. Зовут меня Алексей Орлов, буду скучать, услышимся.

0: Марья Петровна, я хочу вас поздравить. Мы вас обследовали, вы абсолютно здоровы. Но на всякий случай объясните еще раз, на что вы жалуетесь.
1: Да задыхаюсь я, доктор.
0: Понятно. А когда вы задыхаетесь?
1: Да когда автобус догнать не могу.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Дуда — белорусский народный музыкальный инструмент, похожий на волынку. Это кожаный мешок с несколькими трубками из камыша или перьев. Самое маленькое предназначено для того, чтобы наполнить инструмент воздухом. При игре музыкант давил локтем на мешок, воздух поступал в трубки с язычками и получался громкий резкий звук. На дуде играли на праздниках, на свадьбах, на крестинах. Под ее звуки народ встречал князей из успешных военных походов. Дуде радовались, но в то же время и опасались, веря в ее магическую силу. Поэтому исполнителей радостно встречали, привечали и угощали. До середины 20 века дуда широко использовалась в белорусских музыкальных кругах, а потом была как-то заброшена и забыта. Но в наше время появились энтузиасты, которые сами изготавливают дуду и играют на этом прекрасном музыкальном инструменте. И даже устраивают фестивали, чтобы как можно больше людей слышало звучание родной дуды, души белорусского народа.
2: Море лето с Казак ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Один кум жалуется другому. Ты представляешь? Вчера в суде был, ага. И суд мне штраф присудил 5000 рублей за то, что я Василя свиньей назвал. Причем, знаешь, что самое смешное? Что прошлый раз, когда случилось то же самое, с меня всего 3000 взяли, а сейчас целую 5000.
2: Ну так, кума, а что ж ты хотел-то? Сам же знаешь, свинина-то подорожала.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

«Непременно дойдет», гласит поговорка наших соседей – агулов. Этот маленький народ, живущий в центре Дагестана, трепетно хранит традиции и обычаи своих предков. И не забывают о них даже те, кто живет далеко от родины. Например, в Краснодарском крае. Самая важная для агулов традиция – гостеприимство. Вам не нужен паспорт, рекомендации или ходатайство для того, чтобы ступить на порог дома агула с добрыми намерениями. Достаточно назвать свое имя и откуда ты родом, а все остальное неважно. На случай нежданных гостей у агулов всегда есть неприкосновенный запас продуктов. Повседневная пища агулов достаточно скромная. Но для гостей агульские женщины готовят лучшие блюда. Но главным на столе всегда будет хлеб. С него начинается любая трапеза. При нем нельзя даже ругаться. Агулы верят, что тот, кто ест пищу без хлеба, будет сурово наказан Богом. Даже приглашая к столу, агулы говорят: «Идем хлеб кушать». Хлеб священен. На нем дают клятву, как на Коране. И нет ничего страшнее, чем ее нарушить. В прежние времена хлеб, как оберег, клали в изголовье колыбели новорожденного и брали с собой в дальнюю дорогу, чтобы он охранял в пути. А в знак близких и доверительных отношений и по сей день говорят: «Я с ним кусок хлеба ел». Только в гостях у агула можно попробовать уникальный круглый ажурный хлеб. Такая форма хлеба не встречается не только ни у одного народа Дагестана и Кавказа, но и у тех народов мира, о пище которых вообще что-либо известно. Свою форму он получает при помощи скалки, которой хозяйки равномерно делают выемки и углубления в заготовке. Кроме того, что этот хлеб очень вкусен и красив, он еще и очень удобен. На него, как на блюдо, выкладывают яство. Выпекая ажурный хлеб из кислого теста, его обмазывают яйцом или молоком. А в особо торжественных случаях или в дорогу, сверху его заливают сладкой и сытной халвой.

0: душа поет.
1: Привет, меня зовут Влада Мирави. Слушайте мою новую песню «Привет» на «Казак

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной? Да сосед толковый! Только наши соседи специально смотрят фото своих одноклассников в соцсетях, чтобы доказать себе, что они еще ничего, не постарели и отлично выглядят. Это наши соседи могут не ходить в фитнес-клуб, ведь у них есть огород. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Андреевич, мне кажется, тебе надо меньше общаться с голосовыми помощниками.
1: Это почему, Русланчик?
0: Ты вчера своей кошке сказал: окей, Мурка, включи мурчащее настроение.
1: Да ты просто не знаешь, как она успокаивает.
2: Два соседа на Казак FM.
3: Два соседа на Казак FM.
4: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио Казак.

0: Жена говорит мужу: и что это мы тут вот делаем? И что это тут мы сидим? А что? Что-что? Мусор вынеси! Господи! Ну только присел! А что ты до этого делал? Что-что? Лежал!
1: Шутки!

0: А ви бачили, що це?
1: Что казаки раньше называли словом «башта»? Вот какие предположения мы услышали.
0: Ты бач, як оно!
2: Какая-то палка.
3: Это мужик какой-то очень тучный.
4: Такой какой-то не очень аккуратный человек, возможно, такой.
2: Ну, головной убор может быть.
5: Какое-то животное, вредитель, может быть, какой-нибудь жук.
1: На самом деле башта – это башня или вышка. При поселении на новое место казаки выбирали крутые берега рек, возвышенные участки и места, защищенные оврагами и болотами. Для надежности от внезапного вторжения врага такие селения окружались глубоким рвом и земляным валом. Башта была самым высоким местом и открывала обзор на местность, а потому имела стратегически важное значение. Вот это так.
0: Море лето с Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Папа, пап, скажи, пожалуйста, а вот зачем ты женился на маме?
2: Муж поворачивается к жене и говорит: вот видишь, даже ребенок удивляется.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: тянет на свете родней.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: на 10 девчонок 9 ребят. Ой. Ай-яй-яй.
1: Эх, Люба, братцы. 98,2 FM.

а что такое? Я вижу, ты сегодня совсем не в настроении. Да! Поехали с Колькой разводиться. Не доехали. И шо так? Да! Разругались.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Приходит женщина к гадалке и говорит: вы знаете, я бы хотела снять порчу.
2: Снять порчу? Это можно. А где вы ее ставили?
1: У вас.
3: Гадалка поворачивается куда-то в сторону по традиции и кричит:
4: Аля, иди сюда, у нас отмена.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

девушку от уха до уха мог сделать только тот мужчина Алеут, который сумел убить кита. Охотой на повелителя океанов испокон веку занимались алеуты – народ, живущий на Командорских островах. Всего в мире около 2500 представителей этого этноса. В России не больше 500, а в Краснодарском крае всего 4. Может быть, эта уникальная семья окажется среди ваших соседей? Посмотрите внимательнее. Внешность у них по кубанским меркам необычная. Широкие плоские лица с выдающимися скулами и небольшими раскосыми глазами нельзя не заметить. Однако сохранились ли сегодня чистокровные алеуты? Большой вопрос. Дело в том, что они с легкостью вступают в смешанные браки, стараясь о традициях своего народа хотя бы рассказывать родившимся в таких семьях детям. Передают они и традиции гостеприимства и кулинарии. Гости были достаточно редким явлением на их родине. В основном торжественные застолья устраивались только по большим праздникам. И вот тогда-то на стол подавали все самое вкусное. Например, рыбный пирог. Для приготовления пирога хорошо идет филе трески, нерки, кижуча или гольца. Его нарезают мелкими кусочками и выкладывают на основу из пресного теста. Затем примерно таким же слоем укладывают недоваренный рис или сырой картофель и нашинкованный лук. Сверху еще слой рыбы. Если начинки много, можно сделать несколько слоев. Но сверху всегда лук. Теперь посолить, поперчить и накрыть тестом. Края защипить и сверху проткнуть вилкой пирог в нескольких местах, чтобы пар выходил и пирог не раздулся, как колобок. Противень ставят в разогретую духовку. Как только тесто подзагорит, пора вынимать из печи и подавать к столу. Пирог готов. После праздничного застолья алеуты сразу не расходятся. Очень любят посидеть, поговорить и при этом под ритмичные звуки бубна петь народные песни. Тем, кто петь не умеет или не хочет, дают чимигин, алеутские семечки. Это не семена северного растения, а мелкие морские улитки, отваренные в соленой воде буквально за 5 минут. Говорят, на вкус как мясо краба или кальмара. Чимигин – занятие на долгое время, как кубанские семечки. Оторваться невозможно.

Отдохнула земля под снегами, напиталась живительной силою. Любоваться тобой никогда не устану.

0: Здравствуйте, здравствуйте, кубанцы! С вами народный артист России Владимир Девятов. Слушайте мои песни на волнах Казак-ФМ и любите народную музыку.
1: Казалось, это было шуткой, но боль стучит в мои виски. Толпятся в телефонной трубке одни

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи знают, что ремонт в 1000 дней начинается с коробки нового перфоратора у соседа в руках. Это наши соседи после 23:00 могут пойти попросить сделать музыку потише и остаться до утра. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, вот все думаю, что подарить соседям на праздник.
1: О, Петрович, езжай на дачу и подари им день тишины.
0: Ха, не дождутся.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак ФМ.
0: Два соседа,
2: два соседа,
0: два соседа на Казак ФМ.
3: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио Казак ФМ. Всем хорошего настроения.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, ну я не хочу спать. Кто это вообще придумал? Спать?
3: Нина, без сна человек просто не может обходиться. Пока мы спим, наш организм восстанавливается и готовится к новому дню. Если человек спит мало, то его тело и мозг не смогут работать на полную мощность. Наш организм работает как машина. И чтобы она работала исправно, ей нужен регулярный отдых.
0: Как машина? Нам что ли нужен бензин?
3: Нет, дочь. Вместо бензина у человека еда и вода. А вот сон помогает нам сохранять энергию, снимает напряжение и улучшает наше настроение. Особенно важно крепко спать детям, потому что именно во время сна укрепляется иммунитет. Детский организм растет и развивается, а мозг в это время отдыхает, а заодно обрабатывает информацию, которую мы получили в течение дня.
0: Ну ладно, ночью я согласна спать, но днем, зачем днем?
3: Именно потому, что ты растешь. А во сне как раз вырабатывается гормон роста. К тому же дневной сон помогает тебе справиться со всеми впечатлениями, которые ты получила до обеда. Вспомни, если ты не поспишь днем, начинаешь к вечеру сильно капризничать, обижаться, плакать. Это потому, что твоему организму нужен был отдых, а его не было.
0: Значит, сон — это отдых?
3: Именно.
0: Отдыхать я люблю. Ну ладно, я пока пойду отдохну, а ты пока поработай.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, товарищи, знаете, что я вам скажу? Прожил я довольно большую и обширную жизнь. Многое в моей жизни менялось. И я понял одно. В жизни все когда-нибудь меняется. Кроме дизайна на пачке соды.
2: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
3: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
4: «Я фермер». Для соседа.
5: От всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Их имена навсегда вписаны в историю страны. Они прославили Кубань своим трудом и талантом. Проект о выдающихся земляках. Имена на все времена. 24 июля, 95 лет со дня рождения Виталия Бордадыма, краеведа, писателя, почетного жителя Краснодара. В Краснодаре на западном обходе появилась улица имени Виталия Петровича Бордадыма, краеведа, писателя, почетного гражданина города и человека, сохранившего для нас подлинную историю столицы Кубани. Виталий Бордадым родился в июле 1931 года в семье потомственных казаков. Он с детства впитал традиции родного края и посвятил им всю свою жизнь. Его первая книга об истории Краснодара вышла в 1978 году, а всего за полвека он написал больше 30 книг. Бордадым по крупицам собирал забытые факты об истории родного города. Он встречался со старожилами, ездил по станицам и монастырям и всегда боролся за сохранение исторической памяти. Именно по его инициативе восстановили церковь при первой городской больнице, открыли литературный музей Кубани в доме атамана Кухаренко, появились мемориальные знаки в честь выдающихся земляков. Кроме того, Бордадым стал одним из главных инициаторов восстановления памятника Екатерине Великой, чей бронзовый монумент украшал город с 1907 года и был уничтожен в годы советской власти. За свой вклад в сохранение истории зодчества краевой столицы Кубани Виталий Бордадым был избран почетным членом Союза архитекторов России и награжден медалью «За преданность Содружеству зодчих». Его труды отмечены медалями и памятными знаками. Но главная награда писателя – память людей. Сегодня имя Бордадыма носит улица в Краснодаре. А его книги хранят для нас историю и традиции земли кубанской. Имена на все времена.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи покупают дополнительную машину, чтобы занимать ею парковочное место для основной машины. Это у наших соседей. В телефонной книге мы записаны не просто по имени, а с приставкой «сосед». И они у нас тоже. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, а ты можешь сегодня вечером перфоратор включить?
1: Так я же это, ремонт доделал уже, Петрович.
0: Эй, плохо, я под него уже привык засыпать. Без него не получается.
1: Но я тебе его отдам.
0: Хорошо, давай.

Здравствуйте, программа «Сваха» радио «Казак-ФМ». Я ваша сваха Виктория Никитюк в студии для того, чтобы подарить новое знакомство в этой программе. Знаете, помните, что на две недели мы уходим в отпуск, программа «Сваха» в том числе. Через две недели вновь начнем наш проект. Сегодня запишите телефон +7 928 401 2020. Он понадобится тем, кто захочет познакомиться с участником программы. +7 928 401 2020. Можете писать в МАКС, можете звонить или radio@kazak.fm, электронный адрес программы «Сваха» с пометкой «Для Виктории». Оставляйте ваши анкеты. Несколько сделаю таких объявлений. Во-первых, чья очередь подошла, сегодня звонила. Либо человек вообще не знает о программе «Сваха» и Викторию Никитюк, кто никогда не слышал. И такие были сегодня. Поэтому я очень прошу всех тех, кто хочет помочь знакомым, близким и родным, вы предупреждайте хотя бы человека, что будет годами стоят в очереди, не знают, что такое «Сваха». А, во-вторых, два звонка сделала две наши, Ирина и Светлана, вышли замуж за то время, пока стояли в очереди. Для нас это тоже большое счастье. Поздравляю наших радиослушательниц «Казак-ФМ», конечно, они о программе «Сваха» знают, но, слава богу, все случилось само собой. Ну, может быть, волшебство очереди, я это тоже могу так назвать. Еще автоответчики. Вот сегодня, вот по очереди вы подошли, вот уже перепрыгнули троих, и звоню, и автоответчик отвечает. Потом мне говорят, ну как же, ну я жду вашего звонка, поэтому вот знаете, что вот на такие вещи нужно обратить внимание. И еще. Участница прошлой программы, Зинаида из Симферополя. Мужчины сегодня, я готовилась к программе, звонки идут, спрашивают о вашем телефоне, почему-то недоступен, якобы не зарегистрирован. Я проверила несколько раз, я в программе вас набирала по этому телефону. Если вы можете позвонить прямо в программе или после, сообщите мне, пожалуйста, что случилось, и мужчины мне перезвонят, когда буду дежурить сегодня по «Свахе». Но ближе к делу. Наталья, 65, она жительница станицы Стародеревянковская Каневского района. Наталья, у нее взрослый сын, дочь от первого брака, долго жили с мужем, супруга не стала, и Наталья обратилась несколько лет назад в нашу программу. И тоже случилось у нее знакомство, очень хорошего человека повстречала. Ну вот, снова одна, потому что нет его. Наташа, 65 лет, рост 1,58 м, вес 58 килограммов. Глаза серо-зеленые, волосы темно-каштановые, носит каре. А Наталья очень дружна с дочерью, которая следит за тем, чтобы мама всегда модно, стильно для своих лет выглядела. Там подсказчица дочка, это замечательно. Сама Наталья говорит, я никогда без косметики на улицу не выйду, аккуратно одета. Ухоженная женщина, обратите внимание. Дева по гороскопу, и Наташа прямо взмолилась: Виктория, я очень одинока. А я вам хочу сказать, я когда готовила эту женщину к программам, я даже вот сегодня пометила, женщина-хозяйка, женщина-подруга и женщина-жена с большой буквы. Вот это вот все в Наталье, она очень домашняя, она такая, знаете, у нее дом свой, большой сад и огород, но она там что-то в аренду отдает, потому что она говорит, только для себя. По образованию Наташа училище связи когда-то окончила, оператором связи стала, работала на почте большую часть жизни, потом в соцзащите, увлекается цветочками, грядочками, огородиком, домашняя додельница и домашняя такая дома побыть. Она, я вкусно пеку и готовлю очень хорошо, но я не сомневаюсь, потому что это слышится, Наташ, когда я с вами разговариваю, я все время говорю, вот вы женщина, она говорит, не могу я в одиночестве, не хочу я быть одна, и вас я прекрасно понимаю, и не надо. В компании, Наташа говорит, в любой компании с любыми людьми нахожу общий язык. И интересно, что я говорю, вы веселая. Она говорит, ну вот представляете, я всю молодость, вообще всю жизнь протанцевала. Вот кто-то любит за столом подольше посидеть, а у меня, говорит, только музыка началась, я уже все плясать. Обожаю танцевать. Сразу в пляс. Наталья не курит, может в праздник пропустить рюмочку другую винца, но она говорит, это меня вообще сейчас уже с годами вообще это все меньше интересует. Ищет мужчину от 63 до 70 лет. Ну, конечно же, без таких опасных запойных привычек, не хочет Наташа такого рядом видеть. Очень хочет, чтобы он был хозяйственным, чтобы помогал, хотя Наталья мне подчеркнула в разговоре, я сама, говорит, могу многое сделать, и гвоздь забить, и кран там исправить, но я хочу, чтобы
чтобы рядом было мужское плечо, надежный друг, чтобы он был добрым и веселым по натуре, ну, хотя бы, чтобы не был закрытым. Наташе очень тяжело с мужчинами, которые закрываются и подолгу не разговаривают или скрытные. Ну, в общем, я считаю, что Наталья не очень-то большие требования выдвигает к мужчине. Самое главное, ей хочется, чтобы душа лежала к человеку. И еще раз напомню, ей 65, мужчину ищем от 63 до 70 лет. Это программа «Сваха». Наш телефон +7 928 401 2020. Сразу после рекламного блока, после красивой песни «Тихий океан» мы услышим голос нашей героини сегодня.

0: И еще раз хочу обратиться к Зинаиде из Симферополя. Вы в прошлой программе участвовали, очень было много звонков. И я не знаю, быть может, вы уже кого-то выбрали. Я жду вашего звонка после программы в течение часа, чтобы, если не работает тот телефон и больше не нужно его никому давать, вы, пожалуйста, предупредите об этом Сваху, потому что интерес к вам не погас, неделя прошла, а мужчины звонят, спрашивают именно о вас, как об участнице. А сегодня участвует в программе Наталья, ей 65 лет, из станицы Стародеревянковская Каневского района. У Натальи сын и дочь, взрослые, у них свои семьи, у Наташи ненаглядная внучка, которую они делят с той бабушкой, с другой. Наташа говорит, то у меня, то там, первоклассница. Ну, в общем, не переживайте, что все время будет у Натальи. Есть такие мужчины, ой, там, наверное, вот не до меня, а до внуков. Нет, все должно быть в жизни правильно. И внуки нужны, и дети, и хорошие отношения, и делить с бабушками. Ну, так уж устроено в этой жизни, когда все по-хорошему в семье. Друзья, Наталья вдовушка, ее рост 1,58 м, вес 58 килограммов, серо-зеленые глаза, темно-каштановые волосы, носит прическу каре, дева по гороскопу, по образованию на почте проработала всю жизнь, училище связи закончила, кончила. Социальная защита была в ее жизни тоже поработать, пришлось поухаживать. У нее свой дом, большой сад и огород, но Наталья для себя только, у нее грядочки, цветы, очень вкусно готовит, печет вкусно, старается модно, красиво одеваться аккуратно, но по годам, Наташа подчеркнула. Так, и говорит, всегда найду чем заняться. Я говорю, как проходит ваш день, Наталья? Она говорит, очень одиноко, но всегда есть чем заняться. То-то там, знаете, говорит, это же когда в своем доме живешь, всегда есть дело. Для Натальи ищем от 63 до 70 лет мужчину, а самое главное, добродушного, настоящего рукастого мужчину, который сможет в доме жить, и чтобы понимал, и чтобы говорил, и чтобы могли вместе и общаться, и смеяться. Ну, в общем, как я люблю говорить, смотреть в одну сторону. Наталья на связи. Наталья, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Вика.
0: А волнительно, Наташ?
1: Волнительно.
0: Все у вас будет хорошо, Наташ. А вот расскажите, вы печете. Что там такого вкусненького вы умеете?
1: Ну, тортики такие, как этот Наполеон, рыжик. Там всякие вкусности. Булочки могу испечь, дрожжевое тесто. Дружу с ним.
0: Наташ, а супчики любите готовить?
1: Ну да, супчики, конечно. Супчики, борщики.
0: Борщики особенно, да. Наталья, а вот сейчас буду говорить, если бы мы с вами, сейчас я пришла к вам в гости, начали готовить борщ, прямо с вашей бы грядки все брали?
1: Ну, конечно, я скажу честно, сейчас нету этих ни курочек уже, ни уточек, я сейчас не держу. Это уже будет покупное мясо.
0: Нет, а если про грядочки говорить, на грядочках?
1: Ну, грядочки, весна это была затяжная и как-то дождливая, там немножко подтопление было. Ну, есть петрушечка, зелень, все это я
0: могу. То есть грядки, мы справимся, конечно, с вами, справимся. У соседа, если что, спросим. Наташ, хочу, чтобы вы все-таки, ну, вы так мне расплывчато, добрый, хороший, рукастый. Ну, а вы-то каким видите мужчину? Все-таки заявите вселенной, какой ваш герой?
1: Ну, мне кажется, чтобы мужчина прежде всего, ну, выделял внимание, какой-то с теплотой относился, с уважением. Ну, таких вот я, как сказать, может, не сильно это, ну, у меня такие запросы небольшие. Ну, хочется, чтобы этот мужчина был открытый. Если что-то не так, он, ну, как мы пообщались, он бы мне что-то сказал или сказал, какие у меня ошибки, что я делаю неправильно.
0: То есть искренность у вас, честность и искренность вам
1: нужна. Да, ну, такое взаимопонимание, уважение друг к другу.
0: Ну, Наташ, мне кажется, в вас еще столько теплоты, ласки и нежности. Это прямо слышится, вот слышится. Поэтому я от души хочу вам пожелать найти друга по сердцу, а сейчас пригласите их к знакомству, чтобы они не стеснялись стеснялись брать ваш номер. Вот Зинаида вторую неделю уже выигрывает, звонят и звонят.
1: Ну, я скажу так, уважаемые мужчины, ну, звоните, если у кого есть желание пообщаться со мной. Мы, ну, диалог у нас будет, а там уже мы решим, как будет дальше.
0: Ну, я всегда говорю, не понравимся, не понравимся, а понравимся, почему бы и нет. Наталью отпускаю для того, чтобы освободить телефон. Мужчины, звоните, +7 928 401 2020. Хочу сказать, что двое, Александр и Павел, уже взяли телефон Натальи. Звоните, с удовольствием вас познакомлю. Наташа, это песня для вас.

Мужчина активно звонят. Наталья, берут ваш телефон. Наталья 65, рост 1,58 м, вес 58 килограммов. С серо-зелеными глазами, темно-каштановым каре. Аккуратная, красивая женщина, домашняя, полна тепла и ласки. И готова еще дарить свое тепло тому, кто захочет с ней познакомиться. От 63 до 70 лет ищем мужчину. Ну, Наташа сказала, не хотела бы, чтобы человек был в местах не столь отдаленных, с этим столкнулся. Не хотела бы, чтобы выпивал. Хочется добродушного, чтобы помогал, чтобы говорил. Она об этом рассказала в своей речи, когда была минутка для Натальи в программе, чтобы искренне был, честный, что если какая-то ошибка у меня, сказала Наталья, чтобы говорил об этом. Это же можно все обсудить и все исправить полностью. С нашей участницей согласна. Друзья, еще раз повторюсь, что программа «Сваха» уходит на 2 недели в отпуск, так как и варенички по письмам, и варенички днем, и варенички вечерние. 2 недели отдохнем друг от друга, сильно-сильно соскучимся и вновь услышимся на волне радио «Казак-ФМ». Плюс 7-928-401-2020. В МАКС можете написать Наташин, попросить телефон. Либо позвонить, сейчас буду час и более дежурить у телефона именно по программе «Сваха». Друзья, еще раз, если вы хотите отправить заявку, обязательно, как вас зовут, допустим, Елена, 53 года, город такой-то, ну, Анапа, например. Хочу поучаствовать, и телефон оставляйте. Куда бы вы ни написали, обязательно. Возраст, откуда вы, ваше имя и телефон. Больше ничего не прошу. Некоторые развернутые письма оставляют в программу. Это очень приятно всегда. Эти письма я сохраняю до того, как вы начнете участвовать в программе. Ну, можете звонить. Вижу, что телефон звонит. Плюс 7-928-401-2020. Программа продолжается.

Друзья, подошла к завершению наша программа «Сваха». Плюс 7-928-401-2020. Звоните, если нужен телефон Натальи. Я буду целый час дежурить у телефона. Плюс 7-928-401-2020. Пишите в Макс Зинаида. Очень жду, что вы откликнетесь и расскажете мне, что с вашим номером телефона. И давать ли его еще мужчинам, потому что спрашивают. Пожалуйста, позвоните «Свахе». Сейчас предельно буду разговаривать и буду просить всех тех, кто звонит с вопросами. Долго, пожалуйста, не отнимайте много времени, потому что вопросов по программе «Сваха» и записываются в программу очень много. До вечера в 20.00 услышимся уже в программе «Варенички». Жду вас на наше свидание. Тихий добрый вечер проведем вместе. Пока-пока, до 20.00.

человек, это значит бороться под лучами палящего солнца.

А пока в поле

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи хранят свои сбережения не в банке, а в своих фантазиях. Это наши соседи хранят в холодильнике засохший кусочек сыра на случай, если закончатся вообще все продукты. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а вы что вчера так сильно ругались? С женой что-то не поделили?
1: Да нет, Русланч, у младшего домашнее задание по математике очень сложное попалось. Вот, решали всей семьей.
0: А-а-а.

над пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была. Боже, мысли увидел.

0: муж с работы и говорит: «Дорогая, ну ладно, ну прости меня, ну давай мириться». А я ему: «Ладно».
1: «Ой, подожди, подожди, не ешь, я приготовлю что-нибудь другое».

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а зачем слону хобот?
3: О, Нина, хобот – это уникальный орган. У него много важных функций. Прежде всего, он помогает животному дышать, нюхать и делать все остальное, что полагается носу. Также с помощью хобота слоны могут добывать себе пищу, например, рвать листья с деревьев или траву, а еще пить, общаться и защищаться. Хобот помогает слону охлаждаться в жаркую погоду. Он может набрать воду и опрыскать себя, как из душа.
0: Ничего себе, какой этот хобот умный!
3: А еще он очень гибкий и сильный. Представь, в нем 40 тысяч мышц, которые помогают его контролировать и делать простые сложные движения. Слон может сжимать, разжимать, скручивать, поворачивать или вытягивать его в нужном направлении. С его помощью он может даже поднимать разные предметы с земли. От огромного бревна до маленькой спички. В общем, без хобота слону пришлось бы очень тяжко. Прямо как человеку без рук. Слоны – животные умные и социальные. Они умеют проявлять чувство радости, печали и даже чувство юмора.
0: И улыбаться тоже могут?
3: И улыбаться, и даже смеяться.
0: Вот это да! Папа, купи слона, а то мне смеяться не с кем.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ссорятся как-то вечером супруги.
2: Ой, а ты? Ты бы хоть посуду за собой помыл, скотина!
1: Не могу! Мне копыта мешают!
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Шама-бас – это традиционный татарский танец. Ни один праздник Сабантуй без него не обходится. Да и никакой другой. «Мягко топни» – примерно так переводится название. Танцоры быстро вращаются, подпрыгивают, каблуками стучат. Но делают это очень аккуратно, не грубо. Шама-бас – веселый и заводной. Исполняется он в национальных костюмах. Они разноцветные, яркие. Это танец о жизни. Поэтому парни и девушки разыгрывают разные сценки. Чаще всего шуточные. Играют домра и курай. Сначала темп медленный, а потом все быстрее и быстрее кружатся пары с улыбками на лицах. В 19 веке шама-бас танцевали в основном в татарских селах. А сейчас он есть в репертуаре каждого национального хореографического коллектива. Концерт без него не концерт, а праздник не праздник. Шама-бас символизирует радость и единение. Он – часть культуры, душа татар.

0: Анастасии Богдан и станицы Шкуринской.
1: На Казак-ФМ артисты закружили хоровод. Вот и мы частушкой нашим веселим честной народ.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
5: Не нужно. Жилой район, народные кварталы от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и

0: фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район, народные кварталы от МВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Сезон скидок в Мюнхене уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Создай образ своей мечты прямо сейчас.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
3: Вечернее время. Время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22:00. Детям пора домой.

0: Доброго вечера и хорошего настроения желает вам радиостанция Казак ФМ. Это программа «Варенички» плюс 7-928-401-2020. Наш номер телефона. Пишите в МАКС плюс 7-928-401-2020. Если удобно, на наш электронный адрес вареник@казак.фм. С пятницей вас в студии Виктория Никитюк. И заглянем в наш календарь. 24 июля, пятница, Международный день заботы о себе. Зачастую обо всех помним, кроме себя. Я знаю, как много сейчас, как многие улыбнулись и покачали головой. Да-да. Народный день подарков в России перекликается с День флориста в России. С Днем флориста. И флористов поздравляем. А еще День кадастрового инженера в нашей стране с профессиональными праздниками. А по народному календарю Ольга Страдница. Значит, дорогие Олечки, Оленьки, Олюшки, Оли, с именинами вас поздравляет радиостанция Казак ФМ. Давайте этот час проведем продуктивно. Номер телефона знаете, куда писать знаете. Жду ваших сообщений, жду вас в перекличке. Это на 2 недели последний выпуск. Вперед скажу, что мы уходим в отпуск с программами ни Алексея, ни Виктория Никитюк и Вареничков по письмам. Тоже в эти выходные вы слушаете. 2 недели отдыхаем. Нина Афанасьевна на связи. Каневская, здравствуйте.
1: Добрый вечер, наша любимая Виктория, единственная и неповторимая.
0: Так, спасибо.
1: Сегодня я хочу поздравить сразу свою невесточку Олечку с именинами и Ольгу Владимировну. Это комсомолочкина дочечка, она очень хорошая. А еще я шлю своим любимым, единственным внукам, красивым, добрым, хорошим, город Нальчик. Спасибо вам, мои любимые, что вы были у меня. И хорошо с вами, и за любовь поговорили, и за политику, за все. Низкий вам поклон. И если что-то не так, вы знаете, извините меня. Но я... И я другой не буду. Я такая, какая есть.
0: Нина Афанасьевна, все. Кого с днем торговли, еще, да?
1: Еще Веру Николаевну, это Березовскую и Николая Павловича поздравляю. Завтра будет день торговли. Им тоже. И Анечку их, ну, дочку. Они очень хорошие, добрые, приезжали ко мне всегда с гостинцами. Спасибо им, низкий им поклон, что такие есть. Люди на белом свете.
0: Мы поздравляем всех продавцов, всех работников торговли без исключения с профессиональным наступающим уже завтра праздником. А по просьбе Нины Афанасьевны Владимир Пилюгин открывает программу песни «Позвоните домой».

0: на Казак FM.
1: Продолжаем программу «Варенички» к вашим сообщениям. Их очень много, все по порядку. Дорогую Розочку Мамедову с наступающим уже завтра днем рождения поздравляют с огромной любовью брат, невестка Ольга, сваха Ирина, ее муж, сын Владимир, невестка Яна и внучка. Милая наша роднулечка, желаем тебе всего самого лучшего, доброго здоровья, радостного настроения, долгих лет счастливой и интересной жизни. Пусть в твоем доме всегда будут мир, любовь, бесконечное счастье и достойное благополучие. Пусть твои друзья, родные и близкие постоянно окружают тебя заботой и вниманием. Пусть на твоем пути встречаются такие же добрые, светлые люди, как ты. Обожаем тебя. Дорогая Розочка, поздравляем с днем рождения. Не спешите покидать радиоприемник, потому что есть еще одно поздравление для вас. А мы, радиостанция Казак FM, от души присоединяемся. 26 июля с наступающим юбилеем поздравляют Наталью Алексеевну Зимоглядову. В этот день и всегда хотим пожелать здоровья, добра, мира, благополучия в ее семье. Тепла, спокойствия и согласия. Мы тебя любим, семья Милюк. С наступающим вас, Наталья Алексеевна, днем рождения. Сегодня всей большой семьей хотим поздравить Шингарева Ивана Андреевича с 83-летием. Живи подольше, радуй нас почаще, не унывай, и пусть будет жизнь послаще. У тебя трое детей, внуков 11, правнуков 14, и ты у нас самый старший дед номер один. Поздравляем, поздравляем Ивана Андреевича от всей души. Татьяна Григорьевна из Павловска, я вас приветствую, здравствуйте.
2: Викулечка, добрый вечер, дорогая. Прежде всего, я хочу тебе пожелать хорошего отдыха.
1: Ой, спасибо.
2: Чтоб у тебя там все получилось, что ты хочешь, короче.
1: Спасибо.
2: Теперь хочу поздравить твою подругу Олю, княгиню, с праздником сегодняшним. И еще хочу поздравить двух девушек завтра с их профессиональным праздником. Любовь Ивановну и Людмилу Петровну. Пожелать им крепкого здоровья, счастья, удачи и всего-всего доброго. Я их помню и люблю.
1: Спасибо. С удовольствием присоединяемся. И давайте-ка еще песня очень хорошая прозвучит. Вы полюбили эту песню. Павел Арламов «Жизнь прожить». Завтра, 25 июля, день рождения у самого главного мужчины моей жизни, моего любимого мужа Евгения Свистельникова. Родной, я поздравляю тебя с наступающим твоим праздником. Спасибо, что ты есть в моей жизни. Спасибо за нашу красавицу, замечательную дочку. Ты наша опора и наши крылья. Я знаю, что у тебя все задумано и загаданное обязательно получится. А мы всегда будем рядом с тобой в любые моменты. Очень-очень тебя люблю. Твоя жена Ольга. Евгений, пламенный привет от радиостанции Казак FM. С днем рождения!

0: лодка ярко солнечной весной. Нету силы, как охота, просто встретиться с тобой.
1: Позабыть тревог, невзгоды, окунуться в мир любви.
0: Это все мечты солдата, напиши мне, напиши. Это все мечты солдата.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Продолжается наша программа. А вот поздравления для доченьки Ефименко Варвары с получением первого паспорта. Доченька, с этого момента ты взрослый человечек. Желаю тебе счастья и крепкого здоровья. Я тебя люблю. Твоя мама. Поздравляем вас, Варвара. Еще поздравления. Так. Так. Смотрю. Здравствуйте. С наступающим праздником, Днем торговли, своих свах Беляеву Наталью Анатольевну из Новотитеровской и Вежину Светлану Викторовну из Петровской. Дорогие девочки, желаю, чтобы ваш профессиональный путь всегда был легким, успешным, чтобы каждый день приносил радость от общения с покупателями и новые достижения. Пусть ваши продажи всегда растут, клиенты остаются довольными и возвращаются снова и снова. Пусть в вашей жизни будет больше приятных моментов, счастья, здоровья, благополучия. Пусть все мечты сбываются, работа приносит только удовольствие и финансовую стабильность. С праздником, с уважением, Быкова Ирина из Среднего Челбаса. Сегодня исполняется 2 годика Тимурчику Рачковскому. Поздравляю с этим прекрасным днем. Также хочу поздравить с праздником дедушку Тимура, кучер Владимира... Да, Вова, от всей души поздравляю с днем рождения твоего первого любимого внука. Сегодня ему исполняется целых 2 года. Это такой важный момент в жизни. Желаю тебе радости, гордости за такого замечательного малыша. Пусть каждый день с ним будет наполнен улыбками, смехом, новыми открытиями. Пусть твой внук растет здоровым, счастливым, любознательным, радует тебя своими успехами, достижениями. Пусть в его жизни будет много ярких моментов, добрых друзей, больших побед. И пусть в твоей семье будет побольше внуков, написала Ирина Быкова. Енина пишет: поздравляем с днем торговли мою мамочку Анну Евгеньевну Романовскую. Желаем прибыли, процветания, наша любимая любимка, дочь Енина Станиславовна и муж Ильгар, с любовью. Хочу поздравить с днем торговли маму и Ушину Светлану из Тихорецка. Оставайся всегда такой же светлой и верящей в чудо. Будь счастлива, твоя дочь Ксюша. Алексей Петрович из Челюскинца на связи. Добрый вечер.
2: Вечер добрый, Казак ФМ. Здравствуй, Виктория. Во-первых, хочу пожелать ей приятно и замечательно отдохнуть.
1: Дай Бог.
2: Многое, конечно, зависит от нас. А еще хочу передать всем привет, всем радиослушателям Казак ФМ, всем пожелать всего хорошего и доброго и хорошего настроения сегодня. Вот. Ну и передать привет хочу передать Людмиле Георгиевне, Касавченко Надежде Ловинскую, Галине Александровне, маленькому кассиру, Виталику Вабинск, сестре Враковскую, ну и всем-всем. А еще, да, кто меня знает, а еще завтра, Виктория, завтра день памяти Владимира Семеновича Высоцкого.
1: А вы его так любите, и... да.
2: Да, как тебе?
1: Да, Алексей Петрович, ну, прерываю вас, потому что слушаем в вашем лице сегодня всех поклонников. Хочу как бы удовлетворить вашим заказам. Поездка в город, Владимир Высоцкий. Спасибо, что не грустная такая, посмеяться. Ну, прям все, как у Владимира Семеновича. Слушаем.

0: Штучки на Казак ФМ.
1: Начало было хорошее. Я самый непьющий из всех мужиков. Привет из станицы Чупигинская. Коллектив магазина «Горизонт» поздравляет с профессиональным праздником, с Днем торговли, коллег. Пусть ваш труд всегда будет оценен по достоинству, а ваши магазины будут полны покупателей. Желаем процветания, благополучия, новых достижений. С праздником, наши дорогие. Огромный привет Гончаровой Виктории, Чернышовой Елене, Строцкой Алене и Татьяне Строцкой, руководителям Радченко Янине и Радченко Евгению. Поздравляем. Валентина Шаповалова пишет: «Добрый вечер, наши сладкие варенички, наши друзья и близкие». Так, спасибо. Спасибо большое за пожелания. Так, я везучая, я так чувствовала, что варенички нам... Да, поняла я. Все прекрасно, обязательно, у кого первого, второго день рождения, не все попали, но кое-кто попал в эти выходные. Не переживайте, Валентина Степановна. Лучезарная, добрая, симпатичная Валентина Степановна Шаповалова, с наступающим личным праздником, везения и любви на все времена. Вот, пожалуйста, спасибо вам большое за ваше большое доброе сердце и щедрую душу. Михалычу привет, Леонид Николаевич, Валентина Петровна, любимая радиоволна, всем волшебных денечков, любимым ведущим, очаровательного отпуска, а за ленточку ангела-хранителя, согласна. Дорогой мой Владимир, вернулся из больницы, рада очень здоровья и благополучия, родной мой. Привет летит в Осинники, дорогой Олюшке, детям и внукам в Иркутск, в Черемхово. Ой, спасибо, буду скучать, пишет Валентина из Мостовского. Привет и вам. Давайте выслушаем Любовь Григорьевну из Хутроводной. Здравствуйте.
2: Здравствуй, Виктория. В первую очередь я хочу вам пожелать, тебе и Алексею Орлову, хорошо отдохнуть. Сейчас. А также я хочу поздравить своего внука Резник Руслана Александровича с Днем военно-морского флота. Хочу пожелать счастья, пусть будет с ним рядом, сердце пусть горя не знает. Пусть в жизни будет все нужно, чем жизнь бывает хороша. Любовь, здоровье, деньги, дружба и вечно добрая душа. А также хочу поздравить с Днем торговли своих внучат, Хруслову Яну и Резник Викторию.
1: Поздравляем от души. Викочке привет огромный, лично знаком, это приятно. Ну вот, Любовь Григорьевна захотела послушать севастопольский вальс.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
2: Милую Розочку Мамедову с наступающим уже завтра днем рождения поздравляют с нежностью племянники Владислав, Александр, Радик, Лена, Мария, Эльвира, внучата Софья, Рада, Руслан, Амелия и Егор. С днем рождения тебя, наша светлая, добрая, заботливая. Желаем безграничного счастья, крепкого здоровья, исполнения всех самых заветных желаний. Пусть каждый твой день, наша дорогая Розочка, будет наполнен радостью, улыбками и приятными сюрпризами. Пусть удача сопутствует тебе во всех начинаниях, а жизнь дарит яркие, незабываемые моменты. Всего-всего тебе самого лучшего. Дорогая передача «Варенички», хочу передать привет моим друзьям Денисенко Елене, Антасевич Володе, Леночке и Сергею из Псибая, которые сегодня разделили с нами наше бракосочетание. Семья Кравченко, Нина и Анатолий. Ниночка и Анатолий, долгого-долгого счастливого пути вот в мире и согласии. Совет да любовь и, конечно же, кричим вам горько от всей души. Сына Решитько Сергея Алексеевича, друга Никитенко Александра, с наступающим днем ВМФ. Здоровья им, успехов в труде и семейного счастья. Так. Добрый вечер. Поздравление с днем рождения летит в Новониколаевскую Калининского района. От души с большой любовью бабушка Наташа поздравляет с 8-летием своего внучка, красавчика, помощника во всех делах, умничку нашего Решитько Артема Алексеевича. Оставаться таким же внимательным желаем, ответственным, заботливым, быть здоровым всем его родным. Здоровья крепкого. Я тебя очень сильно люблю. Спасибо, дети мои, за такого внучка. Это золото. Бабушка Наташа, брат Лёша и сестра Маша присоединяется. Так, ну вы сегодня по несколько прям сообщений. И покороче, пожалуйста. Привет Данилу Александровичу Крат из Ростова-на-Дону. Он сейчас работает в ночную смену. Наверняка ему нелегко. Хочу поднять ему настроение, пожелать хорошей торговли и улыбки. Вам всего самого лучшего. Твоя подруга детства Янина Чепурова. Данил Александрович, пусть вам будет легко и хорошо. С наступающим днем ВМФ своего крестного Донченко Виктора Александровича. Крестный, желаю тебе по жизни только штиля. Я тебя люблю. Привет летит в город Ейск. Так, далее смотрю ваши сообщения. Очень много. Поздравляем сестру Клименко Ольгу Федоровну из станицы Попутная с днем Святой Ольги. Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, мирного неба и всего-всего самого доброго. Люба и Вера. Добрый вечер. Хотим поздравить с днем рождения Федотова Михаила из станицы Чемлыкская. С днем рождения. Тебе сегодня 22. Вся жизнь как новая глава. И пусть сбываются мечты. Жизнь будет яркой, как огни. Пусть будет путь прямым и светлым. И пусть ведет к большим победам. Поздравляют мама. Присоединяются все родные. И с праздником святой княгини Ольги из станицы Чемлыкская Корничеву Олю. Наша Оля мама, бабушка родная. Ты в сердце у нас. Ты наша благодать. Здоровья, счастья, радости. Без края. Хотим сегодня в именины пожелать. Это поздравление от любящих детей и внуков. Далее еще почитаю ваше сообщение. Есть звонок. Яков из Адыгеи. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Слушаем.
3: Я хочу поздравить всех Зафесовых, Адама, Лену, их семью. Потом Выселковский район. Полностью весь. Начиная от Малороссийки, начиная ну, кончая Бузинкой. Угу. И также я хочу песню «Ты прости меня, мать, я была не права».
2: Да, эта песня прозвучит. Я хочу сейчас перекликнуться и сказать, что Орел, Ярославль, Карачаево, Черкесия, Нальчик, Иркутск, Черемхово, Ростов-на-Дону, Адыгея с нами. Немножечко попозже, если еще не зачитала ваше сообщение, конечно же, зачитаем все.

0: Казак ФМ.
1: Ну, попробую дочитать все то, что вы прислали. И, конечно, после отпуска уже будем бороться с теми, кто пишет огромные сообщения по 20-22 строки. Но это речи, которые за столом говорят. А на радио вот идеальное сообщение. Скоро приедем отдыхать к вам в Кабардинку. Очень хочу передать вам всем привет. Мы вас слушаем. Нам очень нравится ваша радиостанция. Любим вас. Мы отдыхаем каждый год. Любим Краснодарский край. Город Орел. Эльвира и Игорь. Все понятно, все запомнилось. Замечательное сообщение. Сергей из Абрау-Дюрсо. Добрый вечер, здоровья всем. Атаман радиодрона, а также Тамара Павловна. Тамара Павловна, Нина Афанасьевна, Вера Пищулина поздравляют с наступающим Днем торговли прекрасных женщин. Тамару Федоровну, Любовь Ивановну, Людмилу Петровну, Лидию Тимофеевну с профессиональным праздником. Дорогие наши дамы, вы многие годы отдали своей профессии. Желаем никогда не забывать о своей рабочей деятельности. Она всегда важна в жизни. Всем вам всех благ, крепкого здоровья, позитива, радости, благополучия, добра. И пусть хранит вас Бог. Сергей и весь радиоэскадрон. Ирина поздравляет с наступающим завтра днем рождения, с 36-летием и с профессиональным праздником, днем торговли. Ольгу Олеговну Будко из Павловской. Пусть каждый новый день приносит радость, вдохновение и новые достижения. Ты удивительная женщина, которая умеет сочетать в себе нежность, силу, красоту и ум. Крепкого здоровья, безграничного счастья, исполнения всех заветных мечтаний. С уважением родители, муж Андрей, дочь Кира, сынок Глеб, сестры Яна и Оксана с семьями. Павловская, Краснодар и Средний Чулбас. Так, смотрю, чьи еще не дочитала сообщение. Ну, Валентина Шаповалова, Рева, Любовь Ивановну поздравляет с профессиональным праздником. Желает здоровья, внимания, любви близких. Жить долго, без проблем. Радовать своим творчеством. Мы вас очень уважаем, помним и ценим. Здравствуйте. Поздравляю любимую Лелечку, Ольгу, с Днем Ангела. Здоровья, улыбок, счастья, исполнения желаний. Пусть ангел-хранитель будет рядом с тобой. Я тебя очень люблю. Твой любимый муж Алексей Халтурин. Йошкар-Ола, привет и вам. Сегодня день равноапостольной княгини Ольги. Хочу поздравить своих Олечек с именинами. Доченьку, сестру, подругу, коллегу, одноклассницу, сокурсниц, соседок, всех остальных. Оль. Нашу мамочку тоже звали Оля. Татьяна Хроменок, станица Варениковская. Власу, наверное, в Саллу и Насте привет и поздравления с Днем торговли. Чтобы на садоводе в 5-м корпусе было больше всех покупателей. И хорошей дороги из Геленджика от брата Ильгара, Янины и Анны. Так, Валентина, ага, спасибо за привет. Так, если, по-моему, все мы уже отметили, все прочитали. Друзья, остается мне только попрощаться с вами. Наталья, Диме Герасименко, Наташа из Краснодара передала привет. Дим, ну вот я не знаю, по-мужски бы надо бы позвонить и сказать здравствуй и какие-нибудь хорошие слова. Всех работников торговли с низким поклоном. Труд, ну просто грандиозный. Мы понимаем, насколько это на ваших плечах. Торговля, это очень тяжело. И кем бы вы ни работали в этой сфере, да, труд достоин уважения, как и любой другой труд. С наступающим профессиональным праздником. Меня зовут Виктория Никитюк. На 2 недели расстаемся. Думаю, соскучимся очень. Но в субботу и воскресенье, пожалуйста, загляните в Варенички по вашим письмам. Кто-то с наступающим поздравит, получит поздравления. Пока-пока. Я желаю вам счастья, быть здоровыми и всем нам мирного неба над головой. До свидания.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Владимир Плешаков. Сказка об утюге и прекрасной ленточке. Его все считали волшебником. Был он старинный и тяжелый. Стоял он в шкафу на самой верхней полке и неделями дремал в прохладной полутьме. И лишь по субботам его вытаскивали на стол, протирая большие блестящие бока и включая в электрическую розетку. Звали его очень просто – Утюг.
2: «Как я долго спал!»
1: – бормотал старинный утюг. В это время на столе появлялась груда рубашек, галстуков, красивых платьев и занавесок. Мятой кучей лежали они, жалуясь на свою судьбу, которая трепала их в стиральной машинке, безжалостно мотая в мыльной воде. И только когда их выносили на улицу сушиться на веревочке, наступало для домашних вещей спокойное житье на свежем воздухе. Зимой, правда, было холодновато, но зато так приятно пахло морозной свежестью, когда вещи заносили в тепло дома. Вздыхал на столе утюг. И вещи понимали, что настал в их жизни какой-то великий час. Старик бережно разглаживал морщинки на пиджаке и пропаривал складки на занавесках. Было вещам тепло и приятно, словно в деревенской бане. Утюг прогревал им недуги, складки. Они млели под ласковой ладонью и молодели на глазах, превращаясь в новенькие, яркие и красивые, как прежде, вещи, которые так нравятся людям. Поэтому после забот старого утюга вещи уже не висели в забвении в темноте большого гулкого шкафа, а то и того хуже, в пыльном чулане для старья. Их вновь доставали, надевали и выводили погулять на свежий воздух, на работу или в театр. Ведь так хочется после долгого прозябания в шкафу вновь появиться на людях, других посмотреть и себя показать. Утюгу очень нравилась его волшебная работа. И приступая разглаживать морщины, особенно красивых и нарядных вещей, он в порывах доброты так раскалялся, что потом сердито шипел на складки.

0: И вот однажды в куче вещей он заметил ярко-синюю ленту. Она была такой чистой синевы, что напоминала весеннее небо или море в солнечный день, или голубые глаза одной маленькой девочки, которая носила бант из этой ленты в своих прекрасных светлых волосах. Все мальчишки на улице оглядывались на ее великолепную синюю красоту. А сейчас ленточка была бледная и измятая после стирки. Старый утюг так расстроился, что его щеки распламенились и раскраснелись от жара.
1: «Сейчас я тебя разглажу!»
0: Зашипел он и коснулся краешка ленточки, вежливо поглаживая складочки.
2: «Ой, горячо!»
0: Только и успела прокричать прекрасная ленточка, и тут же расплавилась, ведь она была капроновая.
3: Тут даже волшебная швейная машинка уже не поможет»,
0: только и сказали вещи в шкафу. В доме была еще одна полезная и волшебная вещь – швейная машинка. Ее история очень поучительна. Она про вредную зависть и большое трудолюбие. Но это уже совсем другая история, малыш. А теперь самое время засыпать. Сладких тебе снов!

Доктор, представляете, я не сплю уже которую неделю. Мне каждую ночь снится один и тот же кошмар. Снится, что моя свекровь идет ко мне с крокодилом на поводке. Вы представьте эту зверюгу, вот эти вот маленькие злые глазки, вот этот звериный оскал, вот эти вот зубища огромные. Представили? Да. Страшно? Да. Вот. А я вам еще крокодил.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Пришел мужик в роддом. Ему медсестра выходит и говорит: у вас мальчик, 3700. Тот говорит, доставая кошелек: ух ты, недорого.
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: как же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши песни на Казак-ФМ.

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: станции. 98.2 FM в Геленджике. Включай!
1: Здравы будем, казаки! Я Александр Щербаков. Слушайте мои песни.

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77 90 756 от 4 февраля 2020.